0: Радіус FM. Наше.
1: Сердце на куски.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем при грозах порывистые, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске днем плюс 28-30, в Могилеве 29-31 тепла, в Минске и Гродно плюс 30-32, в Гомеле днем плюс 31-33, в Бресте 35-37 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Нет радиоприемника?
2: Не оплатил подписку?
3: Хочется чего-то нового?
0: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
0: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем при грозах порывистые, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске днем плюс 28-30, в Могилеве 29-31 тепла, в Минске и Гродно плюс 30-32, в Гомеле днем плюс 31-33, в Бресте 35-37 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Реклама. Радиус FM.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 170-29-920-77-77. Возможность получения премии не разумеется, связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
2: Тут есть.
1: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама.
2: Хочешь умную колонку?
3: Да!
2: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Radios FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем при грозах порывистые, местами шквалистое усиление ветра. В Витебске днем плюс 28-30, в Могилеве 29-31 тепла, в Минске и Гродно плюс 30-32, в Гомеле днем плюс 31-33, в Бресте 35-37 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Бенга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.
1: Радиус FM, волна топовой музыки.

0: прибыли неразрывно связаны с риском получения денег.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 920 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: водители.
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
2: Самого доброго утра. Привет тебе. 7 часов ровно в стране. Это Радиус FM. Мы готовы начинать. Мы готовы заряжать твое утро позитивом, делать его как можно легче, несмотря на по-настоящему летний зной. Делай громче. Будем рассказывать о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса у нас Астролайф. Это твой гороскоп на эту среду.
2: Далее улыбнула. Начнем этот жаркий день с освежающей порцией мемов из сети.
3: А еще пока ты спал, расскажем о супергерое, который появился в реальном мире.
2: Все это в ближайшие полчаса. Ну а прямо сейчас в нашей студии Рома Савосик. Ромка, привет тебе. Рассказывай, какие новости.
4: Всем привет. Расскажу, какой будет погода и что станет с мегаполисами через 70 лет.
1: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Президент Александр Лукашенко накануне во время встречи с руководством Пекинского университета предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования. По словам белорусского лидера, существующая программа остро нуждается в совершенствовании. Наши страны должны углубляться, чтобы опыт и знания студентов веером расходились в Беларуси, отметил президент. Аномально жаркая погода сохраняется в Беларуси. Сегодня на большей части территории республики температура воздуха составит 30-34 градуса выше нуля, а по юго-западу плюс 35-37, в связи с чем объявлен красный уровень опасности. Минимальный налог на профдоход вводится в Беларуси. Он составит 45 рублей в месяц, а для пенсионеров 18 рублей. Первая уплата не позднее 24 августа. Если вы не ведете деятельность, но не снялись с учета, налог будет начисляться ежемесячно, отметили в МНС. Землетрясения в Венесуэле нанесли ущерб на 7 миллиардов долларов, отметили в ООН. Это примерно 6% ВВП страны. Напомню, два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 произошли у северного побережья страны и были ощутимы в густонаселенных и экономически значимых регионах, включая столицу Венесуэлы. Мегаполисы начнут уступать в росте малым городам. К такому выводу пришли аналитики. По их расчетам, через 70 лет 38% населения Земли будет жить в городах с населением более миллиона человек. То есть мегаполисы продолжат расти, но их отрыв уже не будет казаться неизбежным. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома, а подписка для этого не нужна». Таковы были новости о погоде далее. По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого, в отдельных районах очень сильного порывистого. В Витебске днем плюс 28-30, в Могилеве 29-31 тепла, в Минске и Гродно плюс 30-32, в Гомеле днем плюс 31-33, в Бресте 35-37, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода». Добавь и далее на Радиус FM «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: будите на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 10 минут в стране, это Радиус FM, у нас Астролайф, у нас гороскоп, мы пробежались по всем знакам, отбросили все негативные прогнозы, отобрали все самое лучшее, позитивное, сейчас будем рассказывать. Юль, как у тебя пройдет по версии звезд день?
2: Мне сегодня звезды дали добро, вот говорят: Юль, если хочешь побыть в одиночестве, отключай телефон, исчезай, ну, вот такие вот.
1: Очень хорошо, главное донести это до бухгалтерии и руководства, а мне говорят, что руки у меня, к сожалению, сегодня будут расти вместе с ножками, вот из одного и того же места. Хотя не только сегодня. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Итак, Овны, будьте сегодня особенно осторожны. Велика вероятность столкнуться с хрупкими вещами или неловкими ситуациями.
1: Любим, умеем, практикуем. Тельцы, не теряйте контроль над происходящим, иначе цена беспечности может оказаться слишком высокой.
2: Близнецы, лучшим моментом дня станет уютный семейный ужин, особенно если готовить его будете не вы.
1: Хороший прогноз. Раки, если хочется побыть в одиночестве, смело отключайте телефоны и ненадолго исчезайте для окружающих.
2: Львы, если договориться не получится, действуйте решительно. Сегодня отступать не стоит.
1: Девы, оставайтесь с собой. Именно ваша естественность сегодня произведет лучшее впечатление.
2: Весы, не спешите сегодня убеждать окружающих в своей правоте, ведь сегодня вы сами можете ошибаться.
1: Скорпионы, день подходит для того, чтобы найти давно потерянное. Главное, не принимать решения на эмоциях.
2: Стрельцы, сегодня мысли будет проще изложить письменно, чем пытаться объяснить их на словах.
1: Козероги, будьте готовы к неожиданным поворотам. Чем гибче окажутся ваши планы, тем успешнее пройдет день.
2: Водолеи, не торопить события, день лучше посвятить размышлением, а вечером вас может ожидать приятный сюрприз.
1: Будем ждать. Рыбы, не давайте обещаний, которые не сможете выполнить, иначе позже придется об этом пожалеть.
2: Ну а мы жалеть не будем, обещаем рассмешить тебя через парочку минут, улыбнула, будем делиться с тобой шутками из сети.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7.18 на Радиус FM. Время хорошего настроения, время это самое настроение поднимать и делать хорошим.
2: У меня такая припятничная, причетверговая.
1: Давай.
2: Вовочка понял, что детство кончилось, когда родители стали прятать от него коньяк.
1: Ну, потому что один раз уже попробовали, а там наполовину чай. Знаем, плавали. Следующий такой, короткий диалог. Ты довольно хорошо и раскрепощенно танцуешь. Кто тебя учил? Джек? А фамилия? Дэниелс. Через пару минут в нашем эфире, пока ты спал, не пропусти, пожалуйста, мы тебе с удовольствием расскажем о супергерое, который появился в нашей реальной жизни.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
4: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Апельсин 2,89 за килограмм. Кофе растворимый Nescafe Classic 8,99 за 95 грамм. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 24 минуты в стране, это Радиус FM, и сейчас мы с удовольствием тебе расскажем о супергерое, который появился не где-то там в комиксах или в кино, а в реальной жизни.
0: Пока ты спал.
2: Таинственный мститель стал ловить преступников.
1: Ух ты.
2: И что же там происходило? В общем, совершались некие преступления, да?
1: Угу.
2: И полиция начала находить людей, примотанных скотчем к столбам.
1: Мама.
2: Каждый день они находили нового человека, примотанного скотчем к столбу, у которого были нарисованы кошачьи усы на лице. Да, за несколько недель примотано было 5 человек. Кто же этот человек? Кто же этот таинственный мотатель? Потому что некоторые люди, между прочим, были избиты, и рядом с ними находились как бы, ну, скутера, там, мотоциклы туда-сюда.
1: Угнанные, видимо, да?
2: Да, угнанные. Оказывается, это был таинственный мститель. Он начал ловить преступников, приклеивать их скотчем к столбам. Ну, некий такой, типа, Бэтмен. Хотя, возможно, и Бэтмен, потому что, ну, люди были как бы избиты. Рядом были предполагаемо украденные скутера. Ну, как бы, может, человек просто на скутере своем ехал? Ну, как бы история умалчивает, но такая вот история.
1: Ну, то есть кто-то, кто не любит либо электросамокатчиков, скутеристов, да, либо кто-то, кто действительно преследует преступников. Мне больше поразила реакция властей и полиции, которая не стала разбираться, что это за люди, примотанные к столбам со словами «вор» на лице, а они стали ловить этого мстителя, этого Бэтмена. Ничему они не учатся. Повторяют абсолютно те же ошибки, что были и в комиксе, и в фильме. Я думаю, им нужно собраться всем полицейским участкам, там, мексиканским или каким где там это было, и посмотреть вот трилогию «Темного рыцаря». Посмотреть, что
2: а
1: будет.
2: А каких годов это важно?
1: А это важно, надо смотреть Нолановского. Нолановского с Бейлом, да, обязай. Вот только эту трилогию. Остальное это все просто фантики. Это, а здесь прям реально история. Посмотреть и посмотреть, к чему приводит, когда полиция ловит не преступников, а Бэтмена.
2: Вот такие дела.
0: Пробудители на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Самого доброго утра тебе, привет, 7 часов 32 минуты на Радиус FM. Мы ни в коем случае не заканчиваем, дальше больше, дальше лучше, подарки уже начинаются в нашем эфире.
3: В ближайшие полчаса сыграем в Эйс Вентура, нанесем небольшую травму твоему музыкальному вкусу, но потом выдадим моральную компенсацию в виде классного подарка, не пропусти.
2: Ну а потом еще улыбнула, хорошее настроение из интернета ждет тебя.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Дороги Минска почти свободные, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от улицы Якуба-Колоса до Платоновой, от улицы Белецкого до Голубева. Везде время проезда 4 минуты. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого, в отдельных районах очень сильного порывистого. В Витебске днем плюс 28-30, в Могилеве 29-31 тепла, в Минске и Гродно плюс 30-32, в Гомеле днем плюс 31-33 и в Бресте 35-37 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай». И далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: шум города, на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО Level Group Plus 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Волна.

0: Родители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 7 часов 39 минут на Радиус FM. Время играть, время дарить подарки. Через 5 минуток мы сыграем в Ace Ventura. Очень странный трек, трек, который может травмировать твой музыкальный вкус, будет ждать тебя, но и подарок тоже.
2: Подарок – брендированная решетка гриля от Радиус FM. И если тебе удастся отгадать, какое же слово мы запикали звуком животного в треке, подарок твой.
1: Ну а пока оставляй заявку на участие. Забегай в нашу официальную группу в Telegram Радиус FM. Внизу находи маленький значок чата, нажимай на него и сбрасывай нам свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама. Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Нектарин 6,89 за килограмм. Шоколад молочный со сливками «Коммунарка» 2,49 за 75 грамм. С Днем независимости. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80. Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7 часов 43 минуты в стране. Время играть, время дарить подарки. Прямо сейчас мы играем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила очень просты. Мы берем кусочек строки и одно слово запикиваем звуком какого-то интересного животного. Если игрок отгадывает, что же за слово мы запикали, а мы предлагаем ему три варианта ответа, он забирает свой приз – брендированную решетку «Гриль» от Radius FM.
2: И сегодня небольшую музыкальную травму будет получать Дима. Дим, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
2: Как твое утро проходит? Чего делаешь?
4: Прогуливаюсь по лыжероллерной трассе.
3: О, как классно, как это оздоровительно.
2: А ты прям с палками, но без лыж или в лыжах на колесиках?
3: Или с лыжероллерами.
2: Да, как ты?
4: Не, просто пешочком.
2: А, просто пешочком. Получается, ты один. Максимум, кто тебе может помочь, это случайная белочка, да, или медвежонок.
4: Я так понимаю. Ну и пару бегунов.
2: И пару бегунов, отлично. Итак, Дим, готов ли ты слушать кусочек?
4: Да, давайте.
2: Ну что, тогда давай пробовать.
3: Внимательно.

0: Кошелечек, прости, не нуди, помолчи.
1: И там, Дим, понимаешь, после кошелечек запятая, ну, то есть как обращение. Она такая, кошелечек, прости, не нуди или помолчи.
2: Давайте попробуем первый вариант. Прости.
1: Прости.
0: То есть мы будем извиняться. То есть дама станет извиняться перед кошельком.
1: Ну вот она, смотри, она говорит, остановись, давай немножечко денег оставим мы на жизнь. Ну то есть...
0: То есть дама вот будет настолько унижаться, что просить прощения у кошелька, у которого нет денег, возможно, и будет, а возможно, и нет.
1: Причем мы сейчас не о человеке, который с ней рядом. Мы в прямом смысле, а портмоне. Что думаешь, Дим? Все, давай, финальный ответ и будем принимать.
2: Ну, давайте третий вариант тогда.
1: Помолчи, который?
2: Да.
1: Ну, давайте.
0: Давай, привет.

0: Помолчи, да!
1: Великолепно!
0: Вот так.
2: Вот послушали женскую логику?
0: Да.
1: Все получилось. Мы тебя поздравляем. Брендированная решетка гриль твоя.
3: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 7.51 на Радиус FM. У нас улыбнуло. Мы пробежались по интернету, собрали мемы и шутки. Сейчас будем озвучивать.
2: Папа, что такое трансвестит? Спроси маму, он знает. Нишевая шутка.
1: Ужасно. Смотри, вот такая у меня. Как тактично сказать человеку, что, ну, он вам не нравится? Вы сюда на самокате приехали?
2: Или на моноколесе?
1: Да.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Доброе утро, 8 ровно на Радиус FM. Мы продолжаем дарить тебе хорошее настроение. Мы продолжаем заряжать тебя правильным настроем на этот рабочий день. И сейчас расскажем о планах на самое ближайшее будущее.
2: В ближайшие полчаса улыбнула. Продолжим этот жаркий день вместе с мемами и шутками.
1: Далее поиграем в наш большой интерактив «Вива» в эфире. На кону и по итогам этой недели будет разыграно 2 билета на 2 дня фестиваля «Вива Браслов».
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет тебе, рассказывай, какие новости?
3: Всем привет, расскажу. Скажу, с кем ночью встречался президент и как в Нидерландах справляются с жарой.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
3: У президента продолжается длительная рабочая командировка. Сегодня ночью глава государства прибыл в Индонезию. Белорусский лидер уже встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов. «Я хочу, чтобы вы знали, если мы что-то можем для вас сделать, пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси», — подчеркнул Александр Лукашенко. В Беларуси становится все популярнее традиционная китайская медицина. Только за 2025 год в стране было проведено 970 тысяч таких процедур. Сегодня существуют две официальные специальности – врач-рефлексотерапевт и врач по традиционной китайской медицине. Это позволяет не только местным специалистам работать в этом направлении, но и коллегам из КНР валидизировать свои дипломы и заниматься лечебной деятельностью в Беларуси. Прямые линии районных администраций пройдут в Минске 4 июля. С 9 до 12 утра горожане смогут задать вопросы представителям руководства. Ознакомиться с подробностями можно на сайте Мингорисполкома, а также на официальных ресурсах администрации. Аномальная жара движется на восток. Глава ВОЗ заявил, что сейчас Европа является самым быстро нагревающимся континентом, и правительство должно предпринять больше мер для защиты своих граждан. Уже сейчас жара охватила Восточную Европу, устанавливая новые температурные рекорды. Так, в Чехии и Словакии зафиксированы самые высокие температуры за всю историю наблюдений. А тем временем в Нидерландах необычным способом справляются с высокими температурами. Работники аэропорта в Амстердаме устроили аквапарк прямо на взлетной полосе. Для приватности аквазону оградили защитными лентами. Сейчас температура в Нидерландах существенно снизилась, помогли мощные грозы, так что аквапарк пришлось временно закрыть. И в завершении пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
3: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого, в отдельных районах очень сильного порывистого. В Витебске днем плюс 28-30, в Могилеве 29-31 тепла, в Минске и Гродно плюс 30-32, в Гомеле днем плюс 31-33, в Бресте 35-37, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода». Добавь и далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM – волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет! 8 часов 10 минут на Радиус FM. Прямо сейчас озвучим для тебя все то, что не получилось просмотреть из-за сборов на работу, а мы просмотрели за тебя и будем делиться мемы и шутки.
2: Да, мемы и шутки. Можно я начну?
1: Давай.
2: Ты жену свою с утра будешь? Буду.
1: Очень хорошо, коротко и ясно. У меня тогда такая, чуть подлиннее, надо вдуматься. И он все-таки сделал татуировку с именем своей бывшей девушки, несмотря на отговоры друзей, несмотря на то, что клиент просил купола. Все равно сделал. Через пару минут в нашем эфире не пропусти, пожалуйста. Два билета будем разыгрывать на один из самых масштабных фестивалей страны «Вива Браслав».
0: Пробудитель на Радиус FM.
3: Смени шум города на незабываемую атмосферу «Вива Браслав». Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
0: Радиус FM.

0: Пробудитель. Пробудитель на Радиус FM.
1: 8 часов 16 минут на Радиус FM. А что у нас дальше будет? Ну, наконец-то добрались, дождались. Через 5 минут мы будем играть в Viva в эфире.
2: Каждый будний день мы выбираем с помощью рандомайзера участников, которым нужно будет сделать ставку, со скольки слов они смогут отгадать трек хедлайнера фестиваля Viva Браслав. Участник может сделать ставку от 1 до 7 слов. И чем меньше слов он выберет, тем больше баллов получит.
1: Ну и, конечно, диапазон слов у нас чуточку уменьшился. На этой неделе есть игрок, угадавший песню с 4 слов. Пусть тебя это никак не тревожит, можно выбрать 3 слова, 2 слова, 1 слово и уже почти забронировать за собой долгожданные 2 билета на 2 дня Viva Браслав. Чтобы принять участие, заходи в нашу официальную группу в Telegram Radius FM. Там есть среди самых свежих постов задание, ребус, там 3 факта, да, надо выбрать лживы. В комментариях разгадывай вот эту загадку и, пожалуйста, оставляй свой номер телефона или проверь, чтобы номер был открыт в Telegram.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210. Евроопт. Каждый день выгодные цены. Чипсы Лейс, сметана и лук 3,79 за 140 грамм. Пепси 3,59 за 2 литра. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Сок Сады Придонья, яблоко-вишня 2,99 за литр. Шашлык из птицы фирменный 9,99 за килограмм. С Днем независимости. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет! 8 часов 21 минута в стране. Время играть, время дарить подарки. Прямо сейчас наш масштабный, долгожданный интерактив «Вива» в эфире.
0: «Вива». «Вива» в эфире. В эфире.
3: И на кону у нас два билета на два дня на фестиваль «Вива Браслов». И чтобы их получить, участнику нужно будет сделать ставку. Со скольки слов он сможет отгадать название трека хедлайнера фестиваля «Вива Браслов». И чем меньше слов он выберет, тем больше шансов на успех.
2: И вот Юля здесь не зря распиналась касательно того, что треки хедлайнеров фестиваля другие у нас не загаданы. Только

0: обгонишь того, кто у нас уже есть на этой неделе, но дальше начинаются «но». Послушать можно только один раз, потом не проси нас переслушать. Мы никак тебе не подсказываем, нужно будет либо отгадать название трека и исполнителя, либо напеть нам его, этого тоже будет достаточно. Ты готова слушать?
1: Хорошо, да.
2: Давай внимательно.
3: Мы скоро проснемся.
0: Ой, какой и кусок узнаваемый.
2: Да, и голос.
0: Ну, подумай, пару секундочек, подумай.
2: Мы не звери.
0: Мы не звери, да.
2: Мы ждем.
0: И группа не звери загадана, да, другая.
2: Это маленькая подсказка.
1: Очень-очень знакомый исполнитель. Я не помню просто, как его зовут.
2: Да ладно, бог с ним. Ты можешь допеть, допустим, эту песню.
0: Или, ладно, стесняешься петь, ну просто слова нам назови какие-нибудь оттуда. Чтоб мы понимали, что ты понимаешь. И три.
1: Женя Трофимов.
0: Три.
1: Точно?
0: Два. Один.
1: Лед, что поет о любви. Нет?
0: Лед, что поет о любви. Ну, давай проверим.
2: Давай проверять.
3: Наш северный лед не топится, сердце не бьется.
2: Расстопился, мы тебя поздравляем, и ты получаешь 5 баллов. Соответственно, на этой неделе пока что претендент на победу ты. Мы тебя поздравляем.
0: Ну а что будет дальше, мы узнаем совсем скоро. Впереди у нас еще один день розыгрыша, а дальше все станет понятно.
2: Ну и как всегда, ловите рецепт самых горячих выходных этого лета. С 24 по 26 июля пройдет масштабный музыкальный фестиваль страны «Viva Braslav». Тебя ждет несколько дней рейва в компании самых топовых исполнителей. Телемод, комната культуры, Ваня Дмитриенко, Дим Билан, давай на ты и многие другие. Подробности на сайте vivabraslav.by.
4: Viva в эфире.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Никаких остановок, никаких перерывов. 8 часов 31 минута в стране. Это Радиус FM. Пробудители двигаются дальше. И сейчас расскажем о планах.
3: В ближайшие полчаса сыграем в НИИ мне. Тут будем отличать голосовое сообщение с ГМО от натурального голосового сообщения. Подарки ждут.
2: Ну а после этого улыбнула еще немножечко мемов и шуток из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой.
4: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление авто на участках от улицы Филимонова до Логойского тракта. Время проезда 10 минут. И от пригородной улицы до Орловской тут проезд займет 6 минут. Это вся информация о пробках. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого, в отдельных районах очень сильного порывистого. В Витебске днем плюс 28-30, в Могилеве 29-31 тепла, в Минске и Гродно плюс 30-32. В Гомеле днем 31-33 со знаком плюс и в Бресте плюс 35-37. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта apogoda.by. Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе, 8.38 на Радиус FM. Через 5 минуток наш интерактив «Не и им не тут». Мы вместе с тобой поддержим, поможем, будем пытаться отличить не настоящее голосовое сообщение, созданное искусственным интеллектом, от сообщения от реального человека.
3: Если хочешь с нами, заходи в нашу группу, она называется Радиус FM в Telegram, находи там значок сообщения, нажимай на него и пиши на свой номер телефона и название «Не и им не тут». Пожалуйста, обеспокойся тем, чтобы номер был открыт. И на кону у нас брендированная термокружка от Радиус FM.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Шашлык популярный из свинины полуфабрикат всего за 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 22 июня по 5 июля шашлыки зовут.
5: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новый...

0: Колбасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменный сети «Фочастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Реклама.

0: Будители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 8.44 на Радиус FM. И прямо сейчас мы сыграем в наш интерактив «Не и мне тут».
2: «Не и мне тут».
3: Правила очень просты. У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано при помощи искусственного интеллекта, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно будет отличить одно от другого и забрать свой приз, брендированную термокружку от Радиус FM.
1: И сегодня с нами играет Дима. Дим, привет тебе.
4: Привет.
1: Дим, смотри, два голосовых уже реализовано. Все, что их отличает, это вот, знаешь, место произрастания и создания. Одно оригинальное, настоящее, человеческий род, другое цифры, ноль, единички.
3: Бездушная вот машина.
1: Да, бинарный код. Итак, готов ли ты слушать?
4: Да, готов.
3: Слушаем первое.
5: Елки, иголки.
3: И второе.
6: Елки, иголки.
1: Елки, иголки. Вот такая фраза. Первая женским голосом была сделана, вторая мужским. Что скажешь?
4: Надо узнать, где ИИ.
1: А, ты как хочешь. Ты можешь сказать, вот это живой, например.
4: Первый живой человек.
1: Женский голос, живой человек.
4: Да.
1: То есть мы сейчас здороваемся с автором, который у нас томится на линии, и там будет девушка, правильно?
4: Ну, надеюсь.
3: Ну, давай проверять. Автор, привет.
7: Доброе утро.
1: Да! Да! Угадал! Дима справился. Видишь, Викуль, раскусил тебя немножечко. Уж не знаю, там чего хватило, чего не хватило. А можешь повторить для нас фразу, пожалуйста?
7: Елки-иголки.
1: Вот
3: какая
1: она.
3: Прелесть.
1: Бусечка, спасибо. Спасибо, что поучаствовал. Классного тебе дня, не огорчайся, пожалуйста. Дим, ну а тебя поздравляем.
3: Дим, мы тебя поздравляем. Брендированная термокружка от Радиус FM твоя.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Евроопт. Каждый день выгодные цены. Мука пшеничная Лидская 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Альтера 5,39 за 810 миллилитров. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
8: И кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор эконом.

0: Auto.by.
1: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время сделать твое настроение еще чуточку лучше. 8 часов 50 минут в стране. Это Радиус FM, и у нас улыбнула.
2: Можно я начну?
1: Давай.
2: Если дерешься с водителем маршрутки, надо бить большой купюрой, потому что он не сможет дать сдачи.
1: И громко, четко и заранее. Да. Это тоже очень важный нюанс. А у меня тогда такая будет, я очень люблю вот литературные такие словесные истории. Смотри, если ты не знаешь, что такое турникет, ты даже не представляешь, через что мне пришлось пройти. Вот такая.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Радио СФМ.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе! 8 часов 59 минут в стране, это Радиус FM, и еще один час мы в одной дружной компании, считай, в лодке, будем дарить тебе хорошее настроение, ну а прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса Астролайф озвучим твой гороскоп на сегодня.
1: Дарья улыбнула, продолжим этот день вместе с мемами и шутками из интернета.
2: А еще в этот поворот расскажем о грабителе, у которого не вышла причина вас повеселит.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ромка, привет тебе, рассказывай, что по новостям.
3: Всем привет, расскажу, о чем белорусов предупреждают спасатели и как коммунальщики готовятся к Дню независимости.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: Новая остановка в командировке президента Индонезии. Глава государства провел встречу с членами правительства азиатской страны. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы рассмотрим любые ваши предложения. Взаимно хотели бы, чтобы без всякой волокиты и задержек решались вопросы, отметил белорусский лидер. МЧС предупреждает белорусов о жаре и грозах. В связи с этим спасатели предупреждают, что среди факторов опасности такой погоды – отключение электрической энергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП, а также аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс. Коммунальные службы Минска перейдут на усиленный режим работы с 3 по 5 июля. Для оперативного устранения аварий подготовлены 55 восстановительных бригад. Коммунальщики обеспечат санитарную очистку жилфонда и прилегающих территорий. В каждом районе столицы определят дежурных и наладят взаимодействие с районным ремавтодорами и зеленстроями. Кроме того, в эти дни будет организован дополнительный вывоз твердых коммунальных отходов и вторсырья. Италия заблокировала военную помощь НАТО для Украины на 2027 год. Уточняется, что страны Альянса согласовали выделение 70 миллиардов евро на военную поддержку Киева в 2026 году. Однако из-за разногласий не смогли достичь консенсуса по аналогичному обязательству на следующий год. Также отмечу, ближайший саммит НАТО состоится в Анкаре 7-8 июля. Французы и мексиканцы вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В матче 1/16 вице-чемпионы планеты французы разгромили команду Швеции со счетом 3-0. Голевой дубль оформил Килиан Мбаппе. А вот одни из хозяев планетарного форума, мексиканцы, выиграли 4-й поединок подряд, победив эквадорцев 2-0. Матчи 1/8 финала пройдут с 4 по 7 июля. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 73 копейки, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 28 копеек. И в завершении. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого, в отдельных районах очень сильного порывистого. В Витебске днем плюс 28-30, в Могилеве 29-31 тепла, в Минске и Гродно плюс 30-32, в Гомеле днем плюс 31-33, в Бресте 35-37, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода». Добавить. Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 8 минут на Радиус FM. Прямо сейчас мы озвучим для тебя то, что обычно откладывается в сторону, потом собирается шкаф-купе неправильно, и только потом открывается эта самая инструкция. Вот сейчас гороскоп. Юлька, что тебе на сегодня наобещали?
2: Вот мне гороскоп говорит, если хочешь побыть в одиночестве, отключай телефон, исчезай. Мне нравится.
1: Главное, из рабочего чата не вываливайся, пожалуйста. А у меня сегодня ручки будут расти вместе с ножками, понял, да? Из одного и того же места. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
3: Астролайф.
2: Итак, Овны, сегодня будьте особенно осторожны. Велика вероятность столкнуться с хрупкими вещами или неловкими ситуациями.
1: Тельцы, не теряйте контроль над происходящим, иначе цена беспечности может оказаться слишком высокой.
2: Близнецы, лучшим моментом дня станет уютный семейный ужин, особенно если готовить будьте не вы.
1: Раки, если хочется побыть в одиночестве, смело отключаем телефон и ненадолго исчезаем для окружающих.
2: Львы, если договориться не получается, действуйте решительно, сегодня отступать не стоит.
1: Девы, оставайтесь с собой, именно ваша естественность сегодня произведет лучшее впечатление.
2: Весы, не спешите убеждать окружающих в своей правоте, ведь сегодня вы сами можете ошибаться.
1: Не только сегодня, кстати, весы, не забывайте об этом. Скорпионы, день подходит для того, чтобы найти давно потерянное. Главное, не принимать решения на эмоциях.
2: Стрельцы, сегодня мысли будет проще изложить письменно, но чем пытаться объяснить их на словах.
1: Козероги, будьте готовы к неожиданным поворотам. Чем гибче окажутся ваши планы, тем успешнее пройдет этот день.
2: Водолеи, не торопить события. День лучше посвятить размышлениям, а вечером вас может ожидать приятный сюрприз.
1: Ну и в конце нашего прогноза рыбы, не давайте обещаний, которые не сможете выполнить, иначе позже придется об этом пожалеть.
2: А через несколько минут мы обещаем поднять тебе настроение в улыбнуло, будем делиться мемами и шутками из сети.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 9.15 на Радиус FM. Доброе утро. Привет тебе. Прямо сейчас в нашем эфире «Улыбнула». Мы вместо тебя пробежались по интернету, нашли там что-то интересненькое, что может заставить улыбнуться. Сейчас озвучим.
2: У меня такая предосенняя.
1: Давай.
2: Осень. Капли дождя печально стучали в окно. Ветер завывал, словно раненый волк. Казалось, это само небо плачет, как милое дитя. В такую погоду так хочется завернуться в теплый плед. Петрович, по-моему, ты объяснил на записку по поводу опоздания. Вот как-то не так пишешь.
1: Нормально. Молодец. Просто хотел быть писателем, а тут видишь, как оно получилось. А теперь фрезеровщик. Так, у меня такая, смотри. Если вам одинок, посмотрите на ночь фильм ужасов. И вам будет казаться, что дома кто-то есть.
2: Да,
1: кто-то смотрит,
2: да,
1: кто-то сидит на кроватке. Через пару минут в нашем эфире вот это поворот. Расскажем тебе о грабителе, у которого не вышла причина повеселит.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
3: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
4: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Баский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Нектарин 6,89 за килограмм. Торт «Лесная сказка» 16,99 за 800 грамм. С Днем независимости! Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
4: На Радиус FM.
3: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
4: «Автодрайв».
3: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 24 минуты в стране, это Пробудители, и сейчас мы с большим удовольствием расскажем тебе о грабителе, у которого не вышло, но причина тебя очень повеселит.
0: Вот это поворот!
3: В чем вообще обстоял вопрос? В магазин ворвался грабитель, да, с большим кухонным ножом в руках. Он стал угрожать сотрудникам и говорит: гоните деньги, выручку. Но в ответ мне говорят: слушай, брат, ну денег в кассе нет. Он такой: а, нет? Ну ладно, я тогда пошел. Но он не остановился на этой неудаче. После этого мини-магазинчика он напал на соседнюю закусочную, перепрыгнул через прилавок, забрал наличные сигареты, ну и скрылся. Ну все-таки получилось.
2: Слушай, ну да, я, во-первых, хотел сказать о том, что ну невозможно напугать деньгами людей, у которых денег нет.
3: Да,
2: ты знаешь,
3: да,
2: у кого...
3: они уже пуганные.
2: Да, низкая зарплата или еще что-то. Этих людей невозможно штрафами напугать или еще чем-то. Нет денег, нет проблем. А с другой надо отдать должное, ну вот, настойчивости и отсутствию комплексов грабителей. Я думаю, что в молодости он очень легко знакомился с девушками, и даже если вдруг ему какая-то одна говорила «нет», высмеивала базовый минимум, сколько ты зарабатываешь, 100, мало, надо минимум миллион, он шел, перегибался через прилавок и начинал знакомиться.
3: Начинал зарабатывать.
2: Да, со следующей.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Доброе утро, привет тебе. 9 часов 30 минут в стране. Это Радиус FM. Пробудители на этом не прощаются. Есть у нас еще что тебе рассказать, есть что тебе показать, поэтому не переключайся. Сейчас расскажем о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем, как телефоны влияют на нашу кожу и красоту в целом.
2: Потом нейростендап. Мы послушаем, что думает искусственный интеллект о фразах из интернета, которые уже невозможно не использовать.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет тебе. Рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Дороги столицы почти свободны. Пробки в Минске 2 балла. А по данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от проспекта Машерова до улицы Богдана Хмельницкого. Время проезда 6 минут. И от улицы Якуба Колоса до Платонова. Тут проезд займет 5 минут. С пробками на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В отдельных районах очень сильного порывистого. В Витебске днем плюс 28-30, в Могилеве 29-31 тепла. В Минске и Гродно плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33 и в Бресте днем плюс 35-37. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
5: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро. 9 часов 38 минут в стране. Минутка полезной информации. В скобочках это не точно. Мы сейчас расскажем, как смартфоны влияют на нашу кожу, ну и в красоту, на красоту в целом.
0: Смотри, что нашел.
2: По словам специалистов, большинство людей используют телефон в одинаковом положении, то есть наклоняется голова вниз, да, при длительном воздействии формируются заломы в области шеи, усиление провисания тканей лица, ну, конечно, появление второго подбородка.
1: Так вот,
2: для женщин это, между прочим, важно.
1: Получается, Юленька, это не из-за того, что я после шести, да, вот, захаживаю к холодильничку, это потому, что я телефон близко держу.
2: Потому что ты постоянно на телефоне, якобы. Это называется телефонная шея. Но это еще не самое страшное. Наш телефон — это очень грязное устройство, потому что вот мы после улицы пришли, мы руки помыли, телефон мы не моем. Мы денежки тронули, да, телефон тронули, телефон никто не моет. А когда мы говорим по телефону, он плотно соприкасается с лицом. Некоторые люди вот прям в щеку вминают телефон, а это чревато проблемами с кожей.
1: Знаешь, если посмотреть чьи-то переписки и залезть в чью-то галерею, то, возможно, телефон — это даже еще чуть более грязное устройство, чем может показаться на первый взгляд. Хорошо, и что? Получается, что надо его, ну, держать где-то подальше?
2: Я вообще стараюсь, когда говорю по телефону, телефон подальше. Ну, не прислонять к щеке, а еще по наушникам.
1: У меня, знаешь, у меня есть знакомый, который, вот я теперь, кажется, понимаю, почему он так делал. Он, когда разговаривал по телефону, он всегда включал громкую. Независимо от того...
2: А видеосвязь он включал?
1: Нет, видеосвязь, к счастью, нет, мы с ним ходили на одни и те же тренировки, я там не на что смотреть. Короче, дело не в этом. Дело в том, что он всегда говорил по громкой. И плевать ему, о чем он говорил. Плевать ему, что все слышат, о чем он говорил по этой самой громкой. Величайшая сила человека. Я думаю, с такой внутренней силой он спокойно заходил в магазин, выходил, проходя мимо охранников, без покупок. Ничего его не... Он ничего не переживал, не боялся. А если он вдруг что-то купил, он спокойно орал. А так и будет один кассир работать. Можно второго позвать? Смелый человек, хороший.
2: Класс.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
4: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Реклама. Радиус FM.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9 часов 46 минут на Радиус FM. Доброе утро. Привет тебе. Сейчас послушаем комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
2: Нейростендап.
3: Был такой мем популярный, называется «Москва, альтушки, газ, знакомиться». И после этого вот это слово «газ» настолько сильно прижилось в моем лексиконе, что я в любой непонятной ситуации говорю: «Ну чё, газ? Ну чё, газуем? О, газ!» Просто вот так вот, ну, как междометие какое-то. Я вот задумалась, а не кринжовое ли оно, потому что вот есть как бы прикольные выражения, а есть как бы вроде прикольные, но на самом деле они такие зашкварные.
1: Ну смотри, Юль, ты вот задумалась, а это уже первый шаг к исправлению. Это первый шаг к тому, чтобы больше никогда в своей жизни не использовать вот это самое газ. Потому что я сразу вот этого лысого парня представляю, который принес этот мем. Это не он делал?
3: Нет, это, по-моему, делал этот Гайдулян из Саши Тайни.
1: Все ясно.
3: Что? Он босс ТикТока.
1: Это тепленько. Это мили. Хотя тепленько, да, синоним жиденько. Ну и все. И мы уже, видишь, ушли с тобой совсем в другие дебри. У меня, знаешь, есть вот этот мемчик, который я по понятной причине не могу озвучить в эфире. Вы кто такие? Я вас не звал. Ну, это, пожалуй, все.
3: Это что-то на миллениальском.
1: Не-не, ну ты же тоже его знаешь. Просто дальше...
3: Привет, медведь.
1: Без увольнения никак. Приветка и вот эта вот вся история. Короче, есть фразы, которые, ну вот, настолько плотно влились в нас благодаря или вопреки интернету, что без них мы уж своей жизни не представляем, но мы из плоти и крови, мы живы. А что на этот счет думает искусственный интеллект?
3: И твой выход.
4: Интернет настолько проник в жизнь людей, что некоторые мемные фразы уже звучат как официальный язык. Например, поймал вайб. Теперь так можно объяснить вообще все. Почему купил ненужную вещь? Поймал вайб. Почему не пришел? Не тот вайб. Отдельный уровень фраза «меня вот так вот всю». Люди повторяют ее с такой драмой, будто прямо сейчас получают премию за лучшую роль в интернете. Многие уже автоматически говорят «минусы». Причем неважно, что обсуждают – новый телефон, отпуск или борщ. Главное – найти минусы. Еще одна классика – «чиназис сюда». Услышал хорошую новость, увидел скидку, принесли еду – все, «чиназис сюда». Самое смешное – люди используют эти фразы даже с теми, кто вообще не сидит в интернете. И потом удивляются, почему бабушка после слов «чиназис сюда» смотрит так, будто сейчас вызовет врача. Потому что некоторые мемы настолько приживаются, что становятся частью обычной речи.
3: Потому что вместо того, чтобы говорить «чиназис», нужно газовать.
1: И это, во-первых. Во-вторых, я, знаешь, долгое время брюзжал на вайб и мут, типа, ну чё, у нас русских слов, а потом посчитал буквы. Сказать «настроение» сильно дольше, чем сказать вайб и мут. А буквы в 21 веке платные.
3: Всем чил.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
5: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Колбаса сырокопченая, оригинальная застольная, Гродно, 16,99 за килограмм. Макароны паста Зара, 2,59 за 500 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. «Светофор».
7: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: На часах 10.00 это «Пробудитель». И на протяжении 3 часов мы тебя бодрили, веселили, рассказывали тебе классные новости, дарили подарки и слушали самую топовую музыку. И продолжим делать это завтра, но еще из классных новостей. Пятница, выходной! Поэтому завтра у нас будет так называемая пятница.
2: И не только пятница, завтра легендарный финал нашего масштабного мероприятия «Вива» в эфире. Завтра, наконец-то, 2 билета на «Вива Браслов» уже найдут своих счастливых обладателей. Но ни на чем-то плохом мы тебя сегодня оставляем. Дальше море позитива здесь, в нашем эфире. В эфире Радиус FM. Отличный день с Кириллом Громовым. Он уже в студии. Кирюх, привет тебе. Классного дня.
3: Привет, пробудители. В Беларуси 10 часов. Отличного настроения. Кто, где и куда? На эти вопросы ответит только один человек. Его зовут Рома Савосик. Рома, привет.
4: Привет. Расскажу, как банки борются с мошенниками и какой уникальный код попал в Книгу рекордов Гиннесса.
0: В Радиусе новостей.
4: Президент Александр Лукашенко встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов. Вы хорошо знаете, что наши возможности – это прежде всего белорусские технологии, которые корнями уходят во времена Советского Союза. Тоже знаете, что это была одна из самых развитых стран мира. Мы эти технологии сохранили и во многом модернизировали предприятия, которые работают по этим технологиям, уточнил глава государства. Белорусские банки начали собирать данные о геолокации клиентов для защиты от мошенников. Мошенники не смогут осуществить несанкционированную платежную операцию, похитив пароль, войти в систему и подменив геолокацию. Антифрод-система банка увидит несоответствие и остановит операцию. Доступ блокируется до подтверждения клиентам, что операция осуществляется именно им. В Беларуси сегодня начался прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей. Она положена семьям с 3 и более детьми до 18 лет. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума. Выплата начнется с 1 августа. В Минске восстанавливают горевший дом на улице Ленина. Сейчас специалисты занимаются электроснабжением. Для большей оперативности и эффективности разбили объект на 5 захваток, так что у каждой организации свои задачи. В общей сложности для ликвидации последствий пожара трудятся около 130 человек, отметили в Мингорсполкоме. Кот с уникальными лапами попал в Книгу рекордов Гиннесса. Ветеринары подтвердили, что у мичиганского котенка 28 пальцев, хотя нормальным числом для кошек является 18. Хозяйка американского котенка Делани Хендерсон уверяет, что лишние пальцы не мешают Тоби бегать, играть и просто вести кошачью жизнь. Она добавила, что единственная сложность, с которой сталкивается, это обрезка когтей у Тоби, ведь их почти 30. И в завершении услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого, в отдельных районах очень сильного порывистого. В Витебске днем плюс 28-30, в Могилеве 29-31 тепла, в Минске и Гродно плюс 30-32, в Гомеле днем плюс 31-33, в Бресте 35-37, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта по «Года.бай». И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

28 минут, твоя любимая музыкальная среда на Радиус FM в самом разгаре, и у микрофона Кирилл Громов. И среда — это день уникальный. Маленькая пятница, так ее называют в народе, и настроение уже на подъеме. До выходных рукой подать, но расслабляться пока рановато, поэтому мы держим темп. И тем более, по

0: Такой грандиозный кинематографичный саунд, который только что с тобой послушали, Dust Till Dawn от мощнейшего дуэта Зейна и певицы Сиа. Трек переводится как «От заката до рассвета» или «От зари до зари», как мы помним из ТикТока. И, в принципе, раз уж Зейн и Сиа так мощно поют про планетарные масштабы «От заката до рассвета», лови классную новость от ученых прямо в тему. Эксперты из НАСА официально подтвердили, что на нашей планете набрало полную силу мощное климатическое явление Эль-Ниньо. Океан накопил избыток тепла. Ну вот у него осталось что-то лишнее, и он его решил выбросить. Теперь экстремальная жара накрывает планету практически повсеместно. Если ты сегодня утром проснулся с ощущением, что в твоей комнате открылся филиал тропической сауны, это тебе не показалось. Ну а мы на Радиус FM температурных качелей не боимся. У нас в студии всегда стабильно, идеально и музыкальный климат тому подтверждение. Через пару минут послушаем с тобой Марка Дэна и Джованни Ричи с треком Let Me Die. Ну а сейчас давай все-таки разберемся, какой прогноз погоды там синоптики для нас обещают на сегодня.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по западной половине кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. В Витебске сегодня днем 28-30 жары, в Могилеве 29-31 со знаком плюс, в Минске и Гродно сегодня обещают от 30-ки до 32 тепла, в Гомеле 31-33 со знаком плюс, ну а в Бресте теплее всего 35-37 жары.
1: Реклама.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
4: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
1: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
5: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19.
6: Мы говорим вам 4!
7: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
7: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Ну, ты только что с тобой послушали топовый трек от Леони Каллум Скотт, и он называется «Stay», и по-настоящему потрясающая светлая и летняя энергетика, и этот трек в переводе означает как «Останься». Это очень честная история про тот самый момент в отношениях, когда люди балансируют как-то вот на грани расставания, но все еще отчаянно любят друг друга. И Каллум Леони пытаются спеть о желании остановить время, забыть все бытовое, и все вот эти ссоры, недопонимания, и просто сказать человеку: «Пожалуйста, просто останься со мной еще хотя бы на несколько дней». И раз уж музыканты затронули тему того, как важно удержать близкого человека и найти с ним общий язык, лови парочку крутых психологических лайфхаков. Во-первых, если разговор с партнером и коллегой начинает заходить в тупик и закипают эмоции, используй правило 10 секунд. Прежде чем выдать гневный ответ, сделай глубокий вдох, 10 секунд подожди, подумай хорошенько и потом дай уже выкипевший такой правильный ответ. Полезная фишка для тотальной гармонии в твоей жизни. Ну а мы на Радиус FM продолжаем создавать идеальную гармонию в твоих динамиках и спасать эту среду от любой рабочей рутины. До конца часа Rudimental и Kali с треком All I Know. Не переключайся.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Реклама.
3: Топ-чарт.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
2: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: Радиус FM.
2: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО «Level Group». Плюс 375-29-277-1059. При поддержке «Радиус FM». 18+.
1: «Радиус FM». Волна топовой музыки.
2: Where? Around the world.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах 11. Самый разгар нашей музыкальной среды на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов. И мы официально добрались до экватора этой рабочей недели. Привет всем, кто прямо сейчас рулит в городском потоке и ловит спасательную прохладу от кондиционеров в офисах. И среда — это уже уникальный день по-своему, неофициальная маленькая пятница. Выходные уже отчетливо замаячили на горизонте. Настроение, само собой, как-то ползет вверх. А еще ближайшие полчаса его будет как можно больше, потому что мы запускаем 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Среди них Тедди Свимс и его Lose Control. До этого Open Bach ворвется в твои динамики с треком Be Mine. Классика европейской сцены, ну а также послушаем Камра, да, раньше всех в нашем эфире. Оставайся на волне топовой музыки. Если кто-то из этих исполнителей тебе по душе, обязательно голосуй за них на сайте radiusfm.by. Прямо сейчас у нас вовсю идет наше музыкальное тестирование. Выбирай треки, которые тебе нравятся, либо ставь дизлайки тем, которые тебе не по душе. И уже в ближайшее время мы определим счастливчика, которому вручим топовый подарок за прохождение теста. Ну а пока влетим в новый час. 11 часов в Беларуси. Привет. Ну и сейчас послушаем Рому Савосика, который готов поделиться актуальными событиями.
2: Привет, расскажу о выдаче сертификатов ЦТ и про измененный график движения Минского метро.
0: В радиусе новостей.
2: На сегодня объявлен красный уровень опасности из-за жары. На большей части территории Беларуси температура воздуха составит плюс 30-34 градуса. МЧС рекомендует без веских причин не выходить на улицу. Убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, машину поставить в гараж или вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Сегодня в Беларуси начали выдавать сертификаты ЦТ. Забрать документ можно в пункте, где абитуриент сдавал испытания по предмету. Если ЦТ сдавалось в разных пунктах, забирать сертификаты придется в каждом из них. Если сертификат ЦТ утерян или испорчен, следует обращаться в РИКС при смене паспорта после сдачи экзаменов участникам ЦТ и Ц 2025 года предложат переоформление. График движения метро в Минске изменится 3 июля. На синей ветке с 11 и до закрытия поезда будут курсировать каждые 5 минут. В это же время на красной линии Минского метрополитена составы будут приезжать каждые 4 минуты. А вот самое длительное ожидание транспорта будет у пассажиров, которые воспользуются зеленой веткой – 7 минут. Сильная магнитная буря двигается в сторону нашей планеты. Она образовалась после вспышки высшего класса X на Солнце. Ожидается, что геомагнитная буря достигнет уровня G3, который считается сильным. Люди, страдающие метеозависимостью, могут почувствовать недомогание, боли в голове, головокружение, боль в суставах и скачки давления. Также вероятны перепады настроения, приступы необъяснимой тревожности, возбуждение или же наоборот апатия. В сеть попали новые снимки iPhone 18. Авторитетный инсайдер опубликовал в соцсетях изображение, предположительно, iPhone 18 Pro в вишнево-красном цвете. Ранее ходили слухи, что серия iPhone 18 Pro будет иметь уменьшенный динамический остров. И слитое изображение подтверждает эти слухи. Эта утечка информации об iPhone 18 Pro является самой масштабной в новейшей истории Apple, поскольку в ней содержатся схемы, чертежи и предрелизные тестовые видеоролики. И в завершении пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого, в отдельных районах очень сильного порывистого. В Витебске днем плюс 28-30, в Могилеве 29-31 тепла, в Минске и Гродно плюс 30-32, в Гомеле днем плюс 31-33, в Бресте 35-37, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта по Года Ба, и далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 11.33. Шепот в конце. Фирменный щелчок пальцами. Невозможно перепутать ни с чем. Главный плохой парень мировой поп-сцены и прозвучавший от Билли Айлиш ее легендарный эпохальный трек «Bad Guy» на Радиус FM, который только что с тобой послушали. Это чистый стёб над всеми существующими стереотипами. Билли здесь поет от лица дерзкой девочки, которая откровенно высмеивает парней, стоящих из себя крутых и мачо, и плохишей. Она прям говорит, думаю, что ты такой жесткий, неуправляемый, расслабься, по сравнению со мной ты просто ребенок. И раз уж Билли так круто заправляет музыкальными трендами, у нас тоже круто это получается делать. Заходи на сайт radiusfm.by, обязательно голосуй за тех красавчиков, которые тебе нравятся. Если трек от Билли вошел в твою душу и ворвался красиво в твою жизнь, обязательно голосуй за него, ставь лайк, и уже в ближайшее время его будет как можно больше в нашем эфире. Ну а через 5 минут мы с тобой будем поднимать настроение в нашей игре Gift Time, разыграем 2 пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», и за ну, давай разбираться с прогнозом погоды от синоптиков.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни и возможен град. В Витебске днем 28-30 жары. В Могилеве 29-31 со знаком плюс. В Минске и Гродно 30-32 выше нуля. В Гомеле 31-33, ну а в Бресте сегодня передают от 35 до 37 жары.
0: Реклама.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
0: Реклама.
4: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
5: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: А давай-ка поиграем вместе с тобой прямо сейчас, поднимем настроение одному из наших слушателей, потому что он станет обладателем крутого подарка в ближайшие несколько минут. На кону у нас два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», где уже послезавтра, в наступающую пятницу, отпразднуем День независимости нашей страны и круто проведем время. Немножко попозже расскажу, какие локации нас там ожидают, и чтобы забрать билеты, прямо сейчас включай максимальную скорость, заходи в телеграм-группу, она называется «Радиус ФМ», подписывайся. Напомню, ребят, не в аккаунт по номеру телефона, а именно в нашу студийную группу. Она называется «Радиус ФМ». И внизу этой группы находи значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа на мультяшный вопрос. Мы вырезали очередную фразу из какого-то известного анимационного фильма. И прямо сейчас мы ее включим, дадим тебе послушать. Внимание.
2: Похоже, это Стервелла. Твоя школьная подруга Стервелла Девиль. Точно.
1: И вот откуда же прозвучал этот легендарный отрывок? Где же произносили эту фразу? Вариант 1 – цыпленок Ципа. Вариант 2 – 101 далматинец. И вариант 3 – Муана. Быстренько присылай свою версию. Через два топовых трека мы подводим итоги. Назову имя победителя, вручим билеты и расскажу более детально, как мы проведем крутое время на линии Сталина.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радио СФМ. Авалон Рокстон. Vertigo.

0: Time на Радиус FM.
1: 11:49, и прямо сейчас один из наших слушателей сделает вот так. Потому что ему достанется классный подарок, 2 пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». И давайте прямо сейчас развеем все сомнения и ответим на вопрос, из какого же мультфильма 2 трека назад звучала следующая фраза.
2: Похоже, это стервело.
1: И это действительно оказался мультфильм «101 далматинец». Вариант под номером 2 оказался правдивым. И прямо сейчас вот эти громкие овации раздаются Диме Копоть, город Лида. Номер телефона заканчивается на 1764. Дим, мы тебя от всей души поздравляем. Билет на «Линию Сталина» твои. Ну а для всех напомню, что уже 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион» в честь Дня независимости Республики Беларусь. Нас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и будут организованы катания на танке. Для посетителей будут автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты можно приобрести на сайте «Линии Сталина».
0: Gift Time на Радиус FM.
3: Реклама.
4: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
5: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
6: На Озон у распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: В топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Say Die с треком Gun Gun Gun. Серебро нашей рейтинговой таблицы забрали Avalon, Rockstone, Vertigo. Ну а золото в прошлый раз досталось группе BTS с треком Swim. Кто окажется королем нашего музыкального пьедестала в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Лена, и сразу после выпускного ее жизнь превратилась в таблицу сравнения. Кто поступил в престижный вуз, кто уехал в другой город, кто прошел на бюджет. Каждая новость будто измеряла ее собственную ценность. Лена тоже поступила, но радость быстро сменилась мыслью. А вдруг это не так круто, как у других?
3: Не понимаю. У всех разный путь. Почему так важно, кто лучше стартанул?
2: Потому что в неопределенности мы ищем ориентиры. Когда нет внутренней уверенности, человек начинает смотреть по сторонам, а как у других, и через это пытается понять, где он сам. Это называется социальным сравнением. Нормальный механизм, но он легко выходит из-под контроля, особенно когда сравниваешь только витрину, чужие достижения со своими сомнениями.
3: То есть ты видишь их результат и сравниваешь со своими переживаниями?
2: Именно. Есть еще одна ловушка – быстрый успех. Кажется, что тот, кто поступил лучше, уже выигрывает в жизни. Но на самом деле старт – это только точка начала. Он мало что гарантирует. Успешный складывается из множества факторов – интереса, настойчивости, гибкости, опыта, случайностей. И у людей с идеального старта не всегда бывает устойчивый путь.
3: То есть поступление – это не финал гонки, а просто вход на дистанцию?
2: Очень точно. И вот что с этим можно сделать. Во-первых, ограничить постоянное сравнение. Лента новостей и разговоры легко превращаются в соревнования, которого никто официально не объявлял. Во-вторых, возвращаться к себе. Никто лучше, а мне подходит этот путь. В-третьих, помнить, что вы видите чужие результаты, но не видите их сомнений, сложностей и будущих поворотов. В-четвертых, фокусироваться на действиях. Не на оценке себя, а на том, что вы делаете сейчас. Учитесь, пробуйте, двигайтесь.
3: То есть вместо вопроса, кто успешнее, лучше спросить, я вообще иду туда, куда хочу?
2: Да, сравнение может дать ориентир, но не должно определять вашу ценность. И иногда самый здоровый старт – это не самый громкий, а тот, в котором вы остаетесь собой, а не чьей-то копией.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Радиус FM продолжает делать твою среду максимально бодрой и драйвовой. И это отличный день. Привет всем, кто прямо сейчас ловит наш сигнал в пути или уже мысленно считает минуты до заслуженного обеденного перерыва. Слушай, полдень — это стратегическая точка всей недели. Ты только вдумайся. Именно в эту секунду рабочая неделя начинает катиться под откос в сторону выходных. Раз уж мы на самом экваторе, лови пару забавных и классных фактов про среду от социологов. Во-первых, они говорят, что в районе 12 часов дня люди чаще всего начинают планировать свои выходные, искать билет в кино и бронировать столики. Мозг в этот момент подсознательно переключается в режим. Ну все, три дня как-нибудь продержимся. И к этому классному осознанию мы еще добавим 10 топовых треков подряд без рекламы разговоров в эфире Радиус FM. Ну, среди них Pink, заслуженная артистка нашего эфира с треком Hate Me. Немножко еще также разнообразим этот рок и добавим Тедди Свимса и его красивой такой темы Bad Dreams. Ну а раньше всех в нашем эфире акцент Сиара, Миша Миллер, прекрасная троица, которая подарила миру трек под названием Don't Leave. Но чтобы планы на выходные строились еще активнее, прямо сейчас мы узнаем самые актуальные новости к этому часу и продолжим наш музыкальный нон-стоп. Ты на Радиус FM. Беларуси, полдень, поздравляю тебя с середины недели. Ну а самый свежий оперативный выпуск новостей к этой минуте тебе представит Влад Рудюков.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, по каким показателям Беларусь получила максимальную оценку и кто запретил ученым самовольно контактировать с пришельцами.
0: В радиусе новостей.
2: Индонезийский бизнес заинтересован в расширении сотрудничества с белорусскими промышленными предприятиями. Об этом сообщили в Министерстве промышленности по итогам встречи главы ведомства Андрея Кузнецова с представителями деловых кругов Индонезии. Стороны обсудили перспективы совместных проектов и дальнейшее развитие партнерства. Представители индонезийского бизнеса отметили высокий уровень компетенции белорусских предприятий и выразили готовность к расширению деловых контактов. Беларусь получила максимальную оценку по двум показателям индекса развития информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщили в Министерстве связи и информатизации. Наивысший балл страна получила за доступность фиксированного широкополосного интернета и уровень обеспеченности населения мобильными телефонами. В целом Беларусь набрала 92 балла из 100, что значительно выше среднемирового показателя. По данным Минсвязи, интернетом пользуются более 94% жителей страны. Минск завершает подготовку к празднованию Дня независимости. По данным Минской рекламы, город украшают в цветах государственного флага с элементами национального орнамента и золотыми декоративными элементами. На площадях, проспектах, в парках и скверах появятся праздничные фотозоны, флаговые композиции и тематические инсталляции. Полностью завершить оформление столицы планируется в ближайшие дни. Экстремальная жара в Испании в июне стала причиной гибели более 1000 человек. Об этом свидетельствуют данные Национальной системы мониторинга смертности. Прошедший июнь стал вторым самым жарким за всю историю метеонаблюдений в стране. В последние недели температура в Испании и в ряде других европейских государств превышала 40 градусов. Власти продолжают вводить повышенные уровни погодной опасности и призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Ученым рекомендовали не отвечать самостоятельно на возможные сигналы внеземных цивилизаций. Такие обновленные правила опубликовала Международная академия астронавтики. Согласно документу, если сигнал внеземного происхождения будет подтвержден, вопрос о дальнейших действиях должен обсуждаться на международном уровне с участием ООН. До этого исследователи обязаны подготовить официальный отчет и уведомить профильные международные организации. И в завершение. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на классный приз. И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по западной половине кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого, в отдельных районах очень сильного порывистого. В Витебске днем плюс 28-30, в Могилеве плюс 29-31, в Минске и Гродно плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте днем 35-37 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Простая математика, 12 часов 31 минута в лице Monier и Annelie, 3, 2, 1. Как все-таки снизить количество задач 3 до 1? Да просто нужно выдохнуть, на 10 минут сделать небольшой перерыв и поочередно решать все, что накопилось за эту среду. И превращая ее в мини-пятницу уже прямо сейчас, делай динамики погромче, открывай сайт radiusfm.by, обязательно выигрывай крутые подарки. Ну и не забудь обязательно поставить лайки, либо как раз-таки дизлайки тем исполнителям, которые тебе не нравится в нашем эфире. Решай, что будет дальше воспроизводиться в твоем плейлисте, и заодно через пару минут лови Алекса Уоррена с треком Ordinary и прогноз погоды от синоптика прямо сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. В Витебске днем 28-30 жары. В Могилеве сегодня передают 29-31 со знаком «плюс». В Минске и Гродно от 30 до 32 заветных тепла. В Гомеле днем 31-33 выше нуля, ну а в Бресте сегодня жарче, 35-37 со знаком «плюс».
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Спасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM. BTS.

0: Саксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
6: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вот как-то работать все меньше и меньше хочется, и часы убегают ближе к вечеру, и полдень позади, обеденное время в самом разгаре, значит, что пришло время переключить твой день на максимальный оборот. Всем привет, это Радиус FM, топовая радиостанция страны. Раз уж мы заговорили про технологии, давай напомню одну важную и дико удобную штуку. Ловить наш эфир и заряжаться классными треками ты можешь вообще в любом месте и с любого устройства. Мы звучим не только в классическом FM-диапазоне, но и слушать нас можно на компьютере, пока работаешь в офисе. Запускай прямой эфир прямо в своем телефоне, когда гуляешь по городу, или на своей умной колонке с Алисой. Все, что тебе нужно сделать, это просто сказать: «Алиса, включи Радиус FM», и все. Никаких лишних забот, поисков и настроек. И по поводу музыки, кстати, ближайшие полчаса ее будет очень много. Мы приготовили для тебя классную стильную подборку. Послушаем команду Hunter X и их золотой трек «Golden». Следом ворвется дерзкий гипнотический поп-бенгер «Unholy» от Сэма Смита и Ким Петрас. Ну а на десерт поймаем легкий, качающий летний вайб треки «Glide» от Portugal, «The Man» и «Naked». Слушай, экватор недели и экватор среды — это лучшее время за всю неделю. До выходных осталось всего ничего. Босс уже наверняка думает о своем уикенде и не сильно горит желанием награждать тебя работой, а значит, можно спокойно делать вид, что ты дико занят и просто кайфовать под наши треки. Ну а перед тем, как мы запустим наш музыкальный нон-стоп, узнаем самые актуальные новости. Ты слушаешь Радиус FM Беларуси, 13 часов. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Влад Рудюков.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, какие очереди на границе и почему владельцам айфонов нужно срочно поставить обновление.
0: В радиусе новостей.
2: Межрегиональное сотрудничество является фундаментом совместного развития Беларуси и Китая. Об этом на первом белорусско-китайском форуме регионов заявил первый вице-премьер Николай Снапков. По его словам, Беларусь рассматривает взаимодействие с регионами Китая как стратегическое партнерство в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Он также подчеркнул, что страна предлагает китайским инвесторам доступ к рынку ЕАЭС, благоприятные условия для бизнеса и возможности индустриального парка «Великий камень». В Беларуси с 1 июля обновили перечень профессий, дающих право на досрочную пенсию за работу во вредных условиях. Из списков исключили устаревшие специальности, а также профессии, по которым современные условия труда больше не считаются вредными. Часть специальностей перенесли из перечня особо опасных работ в список с менее вредными условиями труда. При этом в Министерстве труда подчеркнули, для тех, кто уже выработал льготный стаж, право на досрочную пенсию сохраняется в полном объеме. Очередь из фур на польской границе за сутки увеличилась почти на треть. По данным Госпогранкомитета, въезда в Евросоюз через пункты пропуска Козловичи и Берестовица ожидают около 750 грузовиков, большинство из них на направлении Кукурыки. При этом очередь на белорусско-литовской границе сократилась. Перед пунктом пропуска Каменный Лог остается около 20 большегрузов. Кроме того, въезда в ЕС ожидают около 70 легковых автомобилей. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал украинский орден в Музей памяти жертв Волынской резни. По словам политика, награда должна стать символом памяти о погибших поляках. Орден князя Ярослава Мудрого Моравецкий получил в 2022 году во время визита в Киев. Заявление прозвучало на фоне нового обострения польско-украинской дискуссии вокруг исторической оценки событий Волынской резни. Владельцам iPhone рекомендуют как можно скорее установить новое обновление iOS. Компания Apple выпустила версию iOS 26.5.2, которая устраняет около 30 выявленных уязвимостей в системе безопасности. Большинство исправлений связано с работой браузерного движка WebKit. Аналогичные обновления также стали доступны для планшетов iPad и компьютеров Mac. И в завершение, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. В Гродно ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 22-24. В Бресте ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25. В Минске ночью 19-21, днем 25-27 градусов тепла. В Витебске ночью плюс 18-20, днем плюс 27-29. В Могилеве ночью плюс 19-21, днем плюс 30-32. В Гомеле ночью 19-21, днем 31-33 градуса тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Глубокий, атмосферный, по-настоящему пародистый саунд — это румынский продюсер Vanotech и харизматичная певица Эннели со своим абсолютным дип-хаус-шедевром под названием «Back to Me». И в переводе означает «Вернись ко мне». Это очень жизненная и пронзительная история. Эннели поет о том, как после сложного расставания она отчаянно пытается вернуть саму себя, ту прежнюю, веселую, уверенную в себе девушку, которую она до сих пор была в токсичных отношениях. Она буквально умоляет свои силы, эмоции, вдохновения. «Пожалуйста, вернитесь ко мне, я хочу снова дышать полной грудью». Ну и, в принципе, сработало. У нее получился топовый трек, который разлетелся по многим площадкам и завоевывает крутые места во многих чартах. И очень хороший, кстати, лайфхак для сегодняшнего дня. Призывай Всевышняя сила, как пела Анечка Асти в своей песне, чтобы у тебя сегодня вернулось топовое настроение, и пятница уже наступала тебе на пятки. И все тогда обязательно получится. Ну а чтобы возвращение к рабочим задачам прошло максимально безболезненно, мы на Радиус FM готовы подбросить тебе немного свежести и хорошей музыки через пару минут. Альберт Брайт и его трек Wild. Через 5 минут мы поиграем с тобой в игру Gift Time. Выбери счастливчика, которому достанутся топовые билеты на линию Сталина. Так что не переключайся и будь на волне топовой музыки.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западной половине кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни и возможен град. В Витебске днем 28-30 жары. В Могилеве передают сегодня от 29 до 31 тепла. В Минске и Гродно 30-32 со знаком плюс. В Гомеле 31-33 выше нуля. Ну а в Бресте днем 35-37 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Реклама.
5: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
6: Вместе с логопедом-заикологом и экспертом по психосоматике Надеждой Андронович поговорим о голосе как об инструменте лидера.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 13.42. Давай в очередной раз прямо сейчас мы выберем с тобой счастливчика, которому достанутся два пригласительных билета на линию Сталина, где уже 3 июля пройдет очень красочное, крутое событие в честь Дня независимости Республики Беларусь. И прямо сейчас, чтобы забрать эти два пригласительных билета, нам с тобой нужно превратиться в музыкальных Шерлоков и распутать одну загадку, в которую вошли два трека, и они будут одновременно играть. И вот твоя задача понять, что же это за два трека у нас загаданы прямо сейчас в эфире. Давай их послушаем. Вот что-то непонятное у нас тут происходит, и давай гадать. Вариант 1, может быть, это Юра Шатунов и Мари Крамбрери. Вариант 2, Бервулф и Дима Билан. Вариант 3, Нилетто и Олег Майами. Присылай быстренько прямо сейчас свою версию в телеграм-группу Радиус FM. Через два топовых трека мы подводим итоги, называем имя победителя и заодно правильный вариант ответа. Играем!
0: Gift Time на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: на Радиус FM.
1: 13:48, значит, пришло время раскрыть все секреты в нашей игре Gift Time. Мы действительно загадали Юру Шатунова и Мари Краймбрери, соединили их два трека «Седая ночь» и «Случилась осень» в одно произведение искусства. И у нас действительно практически весь телеграм-канал Радиус FM отгадал с первой попытки, что же это были за треки. Но быстрее всех сегодня справилась с этим заданием Боровая Наташ, город Минск. Номер телефона заканчивается на цифры 5321. Наташа, эти овации только для тебя. Ты умничка. Мы тебя поздравляем от всей души. Ну и напомню, что уже послезавтра на линии Сталина пройдет 20-й фестиваль «Багратион» в честь Дня независимости Республики Беларусь. Нас ждет насыщенная развлекательная программа, это точно, и масштабная военно-историческая реконструкция будет, и даже катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты можно приобрести на сайте линии Сталина. Ну а до конца этого часа приобретаем в эфире Радиус FM Марка Дэна и Джованни Ричи по низкой цене с треком «Let Me Die». Ну а в час новый будешь врываться уже в компании Леши Якимовича. Там много всего будет. И юмор, и шутки, и новости. И самое главное, незабываемая топовая музыка. Вот это самое важное в эту среду, чтобы превратить ее в мини-пятницу. Спасибо тебе большое. Пока-пока. Услышимся завтра.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
2: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: Радиус FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас среда, 1 июля. Ну что ж, я тебя поздравляю. Первый месяц лета мы благополучно, так сказать, пропустили, сидя на работе. Но сегодня стартует у нас уже июль, второй месяц. А это значит, что у нас все еще есть второй шанс начать жить той самой яркой жизнью из красивых рилсков. Вот. Ну, правда, сегодня только среда, да, поэтому я предлагаю начинать ту новую жизнь аккуратненько, не спеша, без резких телодвижений. Ну и по этому поводу, чтобы было, так сказать, веселее начинать нашу веселую жизнь, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых, самых вкуснейших треков подряд, без рекламы и разговоров. Только ты и самая топовая музыка. И послушаем с тобой на Boost треком Slow Down. Slow Down. Также прозвучит у нас Purple Disco Machine с треком Substitution. Ну и самым первым в твоей динамике залетит дуэт Khalid Rudimental с треком All I Know. В общем-то, давай потихоньку расслабляйся, откладывай в сторону все там свои срочные дела, рабочие чаты, дедлайны и тому подобное. Делай звук в своих динамиках погромче и просто расслабляйся. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 14.02. Привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Радиков. Слушаем.
2: Привет, Леша. Я расскажу, какие меры безопасности будут 3 июля и почему выросла температура Мирового океана.
0: В радиусе новостей.
2: В преддверии Дня независимости президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 32 человек. Среди них 20 женщин и 12 мужчин, при этом 28 осуждены за преступления экстремистской направленности. Как сообщили в пресс-службе главы государства, решение принято из принципов гуманизма. Все помилованные ходатайствовали о помиловании, признали свою вину и раскаялись. У белорусско-польской границы задержали 2 человек с самодельным беспилотником. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. По данным ведомства, у задержанных обнаружили автомобиль, мультироторный дрон кустарного производства, пульт управления, аккумуляторы, ноутбук со специальной антенной. Все оборудование изъято для проведения экспертизы. В отношении задержанных проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. МЧС усилит меры безопасности во время празднования Дня независимости. 3 июля на усиленный вариант несения службы перейдут все органы и подразделения ведомства. В местах проведения массовых мероприятий и запуска фейерверков будут дежурить спасатели и пожарная техника. По данным МЧС, по всей стране для обеспечения безопасности планируется задействовать более 750 сотрудников и 142 единицы пожарно-спасательной техники. Во Флориде участились нападения аллигаторов на людей. За последнюю неделю в американском штате произошло 3 таких случая, один из которых закончился гибелью 31-летней женщины. Еще один человек получил травмы. По данным местных властей, в среднем во Флориде ежегодно регистрируют около 8 неспровоцированных нападений аллигаторов. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать особую осторожность у рек, озер и других водоемов. Температура поверхности Мирового океана достигла рекордного уровня. По данным Европейской службы мониторинга Коперникус Марин, в июне средняя температура воды составила почти 21 градус, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Ученые связывают это с глобальным потеплением и влиянием климатического явления Эль-Ниньо. По их прогнозам, в ближайшие месяцы океан может прогреться еще сильнее. И в завершение, пройди музыкальные тесты, получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. На сегодняшних торгах доллар подорожал, российский рубль юань подешевели. Доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки, 10 китайских юаней 4 рубля 28 копеек. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. В Гродно ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 22-24. В Бресте ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25. В Минске ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27. В Витебске ночью плюс 18-20, днем плюс 27-29. В Могилеве ночью плюс 19-21, днем плюс 30, плюс 32. В Гомеле ночью плюс 19, плюс 21, днем 31-33 градуса тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь «Радиус ФМ». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Нейтан Гошин на Радио СФМ у нас только что отзвучал, ну и напомнил нам, каково это зависнуть в мыслях. И вот на самом деле, слушай, вот ты что же любишь, да, часа так три ночи включить режим философа и, ну, поразмышлять о великом, о высоком, вместо того, чтобы просто спать, да? И, в общем, тут шведские ученые провели эксперименты, выяснили такой забавный парадокс. Оказывается, женщины объективно спят дольше нас, мужчин. Целых 400 минут за ночь. Прикинь? Но при этом постоянно жалуются, что не выспались. А вот мы свой сон дико переоцениваем. И весь секрет в том, что, просыпаясь посреди ночи, женщина думает о жизни целых 9 минут, а мужчина отключается обратно уже через 7. 2 минуты разницы, и все, трагедия. Я вообще не спала. Вот. Ну, слушай. Сколько бы ты сегодня не спал, в любом случае, ты на ногах, ты в строю, и ты совсем справишься. Я в тебя верю. Ну и давай посмотрим, что у нас там по погоде на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, завтра ожидается по Беларуси переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, а днем возможен град. В Гродно ночью у нас плюс 17, плюс 19, днем плюс 22, плюс 24. В Бресте ночью 19-21 тепла, а днем 23-25 со знаком плюс. В Минске ночью от 19 до 21 тепла, а днем плюс 25, плюс 27. В Витебске ночью 18-20 тепла, а днем 27-29 со знаком плюс. В Могилеве ночью 19-21, выше нуля, днем 30-32 со знаком плюс. В Гомеле ночью 19-21, а днем 31-33.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
5: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Реклама.
6: Алиса, как слушать музыку без подписки?
7: Все просто. Слушай Радиус FM.
6: Алиса?
7: Уже включаю.
1: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: прямо сейчас устроила нам тут новую религию. Ну, вообще трек вот чисто про то состояние, когда ты находишь человека или занятие, которое тебя, ну, так сказать, прям штырит настолько, что ты готов аж на это молиться. Ну, вот знаешь, это чувство, когда пазл в голове сошелся и тебя ура отпустило. И вот забавный тебе факт. Короче, британские ученые выкатили свежее исследование, и они доказали, что лучший способ снять стресс и перезагрузить мозг — это не медитация, не йога, а получасовой ничего не делание в полной тишине без телефона. Прикинь, то есть ты просто сидишь полчаса, втыкаешь в стенку, и тем самым ты, ну, можно сказать, расслабляешься, отдыхаешь. Так что если тебя сегодня все достали, просто отложи телефон и посиди в тишине минут так 10. В любом случае, ты красавчик, ты совсем справишься, а работа, там, дела и так далее, все подождет. Вот, ты на Радио СФМ, не переключайся и слушай авторскую программу Ромы Савойска «Технодзен».
1: Реклама.
2: На Озон Ораспродажа дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Давай-ка вспомним старые компьютеры. Время от времени они начинали жутко тормозить. И тогда мы запускали дефрагментацию диска. На экране появлялась карта из разноцветных квадратиков, которые медленно менялись местами. Что же тогда происходило? Сейчас разберемся.
0: Технодзен.
2: Когда компьютер записывает файлы, он часто разбрасывает их кусочки по разным углам жесткого диска. И чтобы открыть одну фотографию, системе приходится собирать ее по всей памяти. Диск тратит кучу сил, совершая лишние движения, и дефрагментация берет эти разбросанные фрагменты и бережно складывает их рядом друг с другом. Поэтому диск освобождается от суеты, и компьютер снова начинает летать. И вот, как мне кажется, мы с тобой сегодня — это те самые фрагментированные диски. Наше внимание раскидано по десяткам папок. Кусочек мысли остался в утренней переписке, кусочек в рабочих задачах. Часть энергии уходит на фоновую тревогу, а часть — на пролистывание ленты. И наш внутренний поисковик постоянно мечется между этими осколками. И к вечеру мы чувствуем себя абсолютно истощенными, хотя вроде бы ничего тяжелого и не делали.
0: Осанка технодзена.
2: Так вот, мой совет тебе на сегодня. Устрой себе ментальную дефрагментацию. Собери свои файлы воедино. И если ты, например, пьешь чай, то просто пей чай, не листая телефон. Если общаешься с близким человеком, будь в этом разговоре целиком. Собери свое внимание в одну точку, и когда твои мысли и действия находятся в одном месте, твоя внутренняя система перестает перегреваться.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий.
3: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой все так же Леша Якимович. У нас 1 июля, второй месяц лета. И ровно половина года уже позади, да. И сегодня, к слову, отмечают очень забавный праздник. День изобретения новых вкусов мороженого. На самом деле, это отличный повод смешать несочетаемое. И вот если бы мы придумывали вкус этого дня, то это определенно был бы сорбет из темного горького шоколада с кусочками перца чили. Сладкий, леденящий, но очень острый. В общем, собственно, наш сегодняшний плейлист собран именно по такому же рецепту. И я готов запустить наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Ну и давай познакомимся чуть поближе с первыми тремя треками. Эбен с треком Hollow. Это такой глубокий, гипнотический и меланхоличный дипхаус от финского продюсера с пронзительным вокалом, который заставляет танцевать и грустить одновременно. Идем дальше. Несса Барретт с треком Doing on the Inside. Это максимально искренний, мрачный и цепляющий поп-рок трек с готическим вайпом, ну, от которого бегут мурашки. В общем, сейчас сам все услышишь.

0: Ну и самым первым в твоей динамике залетит Дамиан Адавид с треком «Next Sum». Это безумно красивая акустическая баллада от фронтмена Måneskin, записанная под гитару и раскрывающая его мощный вокал с совершенно новой уязвимой стороны. Ну что ж, я считаю, можно немного перевести дух. Среда — это, вот знаешь, такая маленькая пятница, так что сбавляй обороты и просто двигайся дальше в своем ритме, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 15.02, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
1: Привет, Леша. Я расскажу, где открылась выставка, посвященная 105-летию Компартии Китая и кто превратил Феррари в импровизированную горку.
2: В радиусе новостей.
1: Беларусь и Китай переходят от отдельных культурных обменов к системному сотрудничеству. Об этом на первом белорусско-китайском форуме регионов заявил первый вице-премьер Николай Снопков. По его словам, страны развивают совместные образовательные программы, туристические и оздоровительные проекты, а также делают ставку на прямые контакты между людьми. Николай Снопков отметил, что прочное экономическое партнерство невозможно без взаимного доверия и гуманитарного сотрудничества. Тем временем в Национальной библиотеке открылась выставка к 105-летию Коммунистической партии Китая. Экспозиция «Великий путь. История и перспективы» будет работать до 3 августа в Китайском центре книги. Посетители смогут увидеть около 40 изданий на китайском, русском и английском языках, посвященных истории партии, развитию современного Китая, а также трудам председателя КНР Си Цзиньпина. Выставка открыта для всех желающих по читательскому билету или пропуску в социокультурный центр. В войска связи вооруженных сил Беларуси поступила очередная радиорелейная станция «Сосна». Как сообщили в Госкомвоенпроме, техника поставлена в рамках планового переоснащения армии современными отечественными средствами связи. Комплекс предназначен для создания полевых линий связи и базируется на белорусском шасси МАЗ. Время его развертывания составляет около 30 минут. По оценке ведомства, поступление таких комплексов повышает надежность управления войсками. Оппозиция в Румынии объявила о начале процедуры импичмента президента Никушора Дана. С таким заявлением выступил лидер партии Альянса за объединение румын Джордже Симеон. Теперь соответствующую инициативу должны внести в парламент, где для ее рассмотрения потребуется поддержка не менее трети депутатов и сенаторов. Заявление прозвучало на фоне продолжающегося политического кризиса в стране. В Китае дети превратили чужой Феррари в импровизированную горку. Пока владелец автомобиля был в командировке, четверо школьников забирались на капот и крышу спорткара, скатывались по ним и прыгали по кузову. В результате машина стоимостью около $500,000 получила многочисленные повреждения. Владелец обратился в полицию и намерен взыскать стоимость ремонта с родителей детей. Расследование продолжается. И в завершение. Есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился. На улице, за рулем или в офисе. И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. В Гродно ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 22-24. В Бресте ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25. В Минске ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27. В Витебске ночью плюс 18-20, днем плюс 27-29, в Могилеве ночью плюс 19-21, днем плюс 30-32, в Гомеле ночью плюс 19-21, днем плюс 31-33. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, это Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Эва Макс сейчас пела о том, как выплакала всю соль из-за неудавшихся отношений. Грустно, увы и ах. Но, слушай, бросай все эти драмы, а? В любом случае, ты у себя один. Ты красивый, умный, красивая, умная. И плакать вообще это не наш формат. И тем более, вот пока ты там грустишь в Барселоне, жирафы научились складывать числа в уме. Прикинь? Ну, в общем, биологи доказали, что эти ребята отлично складывают морковки в контейнерах. А вот вычитать, к сожалению, еще не умеют. Ну, то есть на сложение у них есть реакция, а на вычитание ноль реакции. Я их на самом деле понимаю. Вот когда на карту падает зарплата, мы все там гении математики, сразу все прибавляем. А вот как нужно вычесть, так все мгновенно включается режим вот этого жирафа. Ничего не знаю, я просто красивый и все. Вот. Так что давай, расслабляйся с математикой. Надеюсь, у тебя все в порядке. Да и в любом случае, ты все делаешь правильно, я в тебя верю. Ну а мы продолжаем и слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, а днем возможен град. В Гродно ночью у нас плюс 17, плюс 19, днем плюс 22, плюс 24. В Бресте ночью 19-21 со знаком плюс, днем 23-25 тепла. В Минске ночью 19-21 выше нуля, а днем 25-27 градусов тепла. В Витебске ночью плюс 18, плюс 20, днем плюс 27, плюс 29. В Могилеве ночью от 19 до 21 со знаком плюс, а днем плюс 30, плюс 32. И в Гомеле ночью плюс 19, плюс 21, а днем плюс 31, плюс 33.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвел за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Трек Galaxy от Mind Enterprises прямо, ну, уносит в космос. Вот честно, под этот трек хочется купить шлем, надеть его прямо в метро и делать вид, что ты экстренно, ну, можно сказать, эвакуируешься на Марс. Вот от всей этой, ой, обстановки тяжелой. И вот говоря про космос, в общем, недавно наткнулся на исследование физиков. Оказывается, в невесомости человек реально вырастает в среднем на 5 сантиметров, потому что позвоночник расправляется без земного давления. Представляешь, да? То есть, если ты всю жизнь, ну, условно комплексовал из-за роста, тебе просто нужно свалить с этой планеты. Ну ладно, на самом деле шучу. На самом деле, если на тебя сегодня тоже знатно давит эта земная рутина и заботы, просто расправь плечи прямо сейчас. Гравитацию мы пока, увы, отключить не можем, но вот твой внутренний космос никто не заберется. В общем, ты совсем справишься, я в тебя верю. Ну, а мы продолжаем слушать самые топовые треки на Radius FM.
1: Реклама.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Реклама.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи Леша Якимович. У нас 1 июля, среда, экватор недели, экватор, ну, года тоже. И еще сегодня отмечают очень классный, ну, правда, неофициальный, но все же классный праздник. Международный день шутки. На самом деле, отличный повод отбросить излишнюю серьезность, включить самоиронию и просто улыбнуться. И вот если бы наш сегодняшний плейлист был шуткой, то такой самой тонкой, ироничной и невероятно качающей. Ну и, собственно, наш сегодняшний плейлист собран ровно по такому же принципу. Я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Ну и знакомимся с первыми тремя ребятами. Дуэт. Дэвид Гетта и Тедди Свим с треком «Ган, ган, ган». Фишка этого трека в чем? Это мощнейший взрывной хаус-коллаб от главного хитмейкера планеты Дэвида Гетты и обладателя невероятного соул-вокала Тедди Свимса.

Идем дальше. Роберт Кристиан с треком «The Day Before». Интересный факт. Румынская волна электронной музыки — это, на самом деле, такой уникальный феномен. И вот Роберт Кристиан пишет свои треки в небольшой домашней студии в Бухаресте. Вот так вот.

0: Ну и самым первым к нам залетит Крэш Адамс с треком New Hat. Это просто такой ультрапозитивный, взрывной поп-рок с безумно цепляющим припевом. Послушай. Ну что ж, рабочий день потихоньку у нас уже идет к своему логическому завершению, так что можно немного уже перевести дух, и, ну, среда это такая уже маленькая пятница, так что сбавляй обороты и двигайся дальше уже в своем спокойном ритме. Но перед этим быстренько узнаем, что там вообще в мире происходит. В Минске 16 часов, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
1: Привет, Леша. Я расскажу, какие сборные возвращаются на международную арену и когда Apple кардинально сменит концепцию своих смарт-часов.
2: В радиусе новостей.
1: В Беларуси с 1 июля вступили в силу новые государственные стандарты в сфере туризма. Они устанавливают единые требования к туристическим указателям, информационным носителям и пиктограммам, а также к организации экскурсионного обслуживания. Как отметили в госстандарте, новые документы призваны повысить качество туристических услуг и привести их в соответствие с современными международными требованиями. Сборная Беларуси по волейболу возвращается на международную арену. Европейская конфедерация волейбола допустила мужскую и женскую национальные команды к участию в своих турнирах. Решение принято в соответствии с позицией Международной федерации волейбола. Сроки, формат участия и календарь соревнований будут объявлены позже. На праздник Купалии в Александрии пустят дополнительный транспорт. Для гостей фестиваля 11 и 12 июля организуют дополнительные автобусные маршруты из Могилева, Шклова и близлежащих населенных пунктов. Белорусская железная дорога также назначит 14 дополнительных поездов региональных линий по маршрутам Могилев-Копыс-Могилев и Орша-Копыс-Орша. Кроме того, на территории праздника будут работать отделение Беларусьбанка и передвижная касса. Инфляция в еврозоне в июне замедлилась сильнее прогнозов. По данным Bloomberg, годовой рост цен снизился до 2,8%. Одной из главных причин стало падение мировых цен на нефть после улучшения ситуации на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что это может повлиять на дальнейшие решения Европейского центрального банка по процентным ставкам. Apple может кардинально изменить конструкцию смарт-часов в 2027 году. По данным инсайдеров, компания разрабатывает новую систему крепления ремешков для Apple Watch. Ожидается, что это позволит увеличить внутреннее пространство корпуса и установить более емкий аккумулятор. При этом нынешние ремешки, вероятно, окажутся несовместимы с будущими моделями часов. И в завершение. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Lite 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. На сегодняшних торгах доллар подорожал, российский рубль и юань подешевели. Доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки, 10 китайских юаней 4 рубля 28 копеек. И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
10: Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. В Гродно ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 22-24. В Бресте ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25. В Минске ночью 19-21, днем 25-27 градусов тепла. В Витебске ночью плюс 18-20, днем плюс 27-29. В Могилеве ночью плюс 19-21, днем плюс 30-32. В Гомеле ночью плюс 19-21, днем плюс 31-33. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
10: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Мэтт Нэш на Радиус FM с треком Know My Love. И вообще, это история о том, как ты якобы точно знаешь, какая любовь тебе нужна. Ну, окей, знаешь, пока реально не влюбишься в полную противоположность своего идеала в голове. И вот тут даже американские ученые доказали, что мы выбираем партнеров точно так же, как закупаемся в супермаркете, чисто по потребительской ценности. Но самое забавное в этом исследовании – это алгоритм смещенного среднего. Оказывается, если у человека есть одна какая-то яркая, крутая черта, ну, окей, например, потрясающее чувство юмора или умение готовить как шеф-повар со звездой Мишлен, она напрочь перекрывает то, что он душный, ну или постоянно опаздывает. Мы просто берем этот товар с витрины и думаем, ну, зато смешно, прикольно, чё нет. Так что если ты переживаешь из-за своих мелких минусов, вообще забей, ты в полном порядке, твоя главная суперсила обязательно перевесит все остальное для нужного человека. Ну а пока ты ищешь свой идеальный экземпляр, давай глянем, что нас ждет по погоде уже завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, а днем вообще возможен град. В Гродно ночью плюс 17, плюс 19, а днем плюс 22, плюс 24. В Бресте ночью 19, 21 со знаком плюс, а днем 23, 25 выше нуля. В Минске ночью 19, 21 градусов тепла, а днем 25, 27 со знаком плюс. В Витебске ночью 18, 20 выше нуля, а днем плюс 27, плюс 29. В Могилеве ночью 19, 21 со знаком плюс, а днем 30-32 тепла. И в Гомеле ночью от 19 до 21 со знаком плюс, а днем плюс 31, плюс 33.
1: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
1: Светофор. Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Колбаса сыровяленая оригинальная свиная Гродно 21,99 за килограмм. Форель слабосоленая Океан в подарок 12,79 за 200 грамм. С Днем независимости! Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Airbooks и Graceland только что прозвучали на радио СФМ. И вот слушай, ты замечал, что на фотках в школьных альбомах мы все выглядим так, как будто нас только что поймали на краже велосипеда. Взгляд, испуганный, прическа. Ну, честно говоря, шедевр местной парикмахерской у тети Люды. Но в целом ностальгия штука полезная. И даже ученые доказали, что приятные воспоминания реально согревают тело физически. Так что если у тебя сейчас в офисе кондер работает на всю, просто вспомни свою первую любовь и в целом согреешься быстрее, чем от чая. Но мерзнуть тебе точно мы не дадим, потому что уже в 17 часу здесь будет Оля Венская со своим автодрайвом. Она настроит тебя на правильный вечерний вайб. Ну а прямо сейчас заходи на наш сайт radiosfm.by. У нас там проходит музыкальное тестирование. Суть максимально простая. Слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, проходишь тест до конца, это важно, и автоматически становишься участником в розыгрыше умной колонки Алисы. Так что давай, заходи, голосуй и забирай свой честно заработанный приз. Ну а с тобой был Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной эти 3 часа. На сегодня, увы, мы с тобой прощаемся, но встретимся уже завтра в этом же месте, в это же время, с 2 до 5. Желаю тебе классного вечера, дождись Олю, ну и в целом просто настраивайся на этот классный вечер. Пока-пока.
1: Реклама. Евроопт. Каждый день выгодные цены. Сыр мягкий Банфеста жирностью 70%. 7,99 за 500 грамм. Кофе в зернах Далмайер Продома. Германия. 34,99 за 500 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80.
2: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
1: Реклама.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Vivo Braslov.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Докладываю ситуацию по погоде в столице. В Минске сейчас, ну, очень жарко. Правда, напоминает пекло. Но смотри, как город готовится к тому, что ты скоро покинешь свой прохладный офис. Например, сейчас я видела, машины поливают улицы для того, чтобы как-то асфальт подостыл, чтобы дышалось как-то проще и легче. Но Радиус FM тоже готовит такой выдыхательный плейлист для того, чтобы тебе было хорошо этим жарким вечером сейчас в столице. Плюс 31, по моим ощущениям, все 35, а то и выше. Но остальные подробности погоды узнаем из предстоящего выпуска новостей. 17:01 в Беларуси. Я здесь в студии Радиус FM, 7 вечером не одна. Красотка Полина Тарасевич составляет мне компанию. Такие же красивые новости, наверное, принесла. Полина, привет, рассказывай.
2: Привет, Оля. Я расскажу, как мы оцениваем потенциальную вторую половинку и как в Беларуси помогает тем, кто в такую жару работает на улицах.
0: В Радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Индонезии. Запланированы переговоры с президентом этой страны. Глава Беларуси пригласил индонезийских партнеров посетить белорусские предприятия, чтобы лично оценить возможности. Президент подчеркнул, закрытых тем в сотрудничестве нет. Беларусь готова к любым направлениям, от инвестиций до совместных производств. С 1 июля для работников на открытом воздухе действует особый режим труда. Профсоюзы запустили республиканскую акцию «Стоп жара». Подвозят воду, корректируют графики, организуют места для отдыха. Акция продлится все знойные дни. Абитуриенты уже могут получить сертификаты ЦТ. Для этого нужны паспорт, аттестат или дипломы, пропуск с отметкой «Тестирование прошел». Если абитуриент сдавал ЦТ в разных пунктах, сертификаты получают в каждом из них. Законные представители также могут получить документы, но при себе нужно иметь подтверждение полномочий. Аномальная жара во Франции раскалила политическую обстановку. Депутаты хотят внести резолюцию о недоверии правительству. Они обвинили Кабмин в бездействии. Транспортные перебои, проблемы с электричеством, кризис в здравоохранении. В парламенте начался сбор подписей за вотум недоверия. Мы выбираем партнеров так же, как и товар в магазине. Американские ученые провели эксперимент и подтвердили теорию психологической ценности. При выборе партнера люди оценивают его по совокупности черт. Два эксперимента показали точность предсказаний на 85%. В ситуациях с несколькими характеристиками люди используют алгоритм «смещенное среднее». Самая привлекательная черта перевешивает остальные. Но это лишь лабораторная модель, и в реальности выбор не всегда рационален. И последнее. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. Ночью, утром в отдельных районах слабый туман, днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. Гродно ночью 17-19 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 19-21 выше нуля, днем 23-25. В Минске ночью от 19 до 21 со знаком плюс, днем 25-27. В Витебске ночью 18-20, днем 27-29. В Могилеве ночью от 19 до 21 со знаком плюс, днем от 30 до 32. В Гомеле ночью 19-21, а днем 31-33 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Союз FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: сам.
1: На Радиус ФМ «Автодрайв». «Тачки тайм».
2: Свыше 60, это сейчас не про скорость, разрешенную в городе для автомобилей, а про температуру, до которой может нагреться салон твоего авто, пока ты там работаешь. Стоит себе автомобиль на этой жаре, нагревается, детали интерьера могут нагреться даже до 70 градусов и выше. В буквальном смысле машина может поймать тепловой удар. Специалисты советуют, что же делать. Во-первых, нужно, конечно же, защищать машину. Как вариант, парковаться в тени, а еще можно использовать внешние солнцезащитные экраны. Вот что еще важно. Выходишь ты с офиса сейчас, жара на улице, конечно же, проветри салон перед поездкой. Просто не спеши выжимать педаль газа. Нужно позаботиться о правильном температурном режиме. Ну, еще, конечно же, следить за техническим состоянием систем охлаждения. Не только продаются, к слову, и внешне отражающие экраны, накидка, тент или фольгированный экран на лобовое стекло, либо крышу даже. И вот дело в том, что в таком случае случится блокировка лучей и случится понижение температуры, ну, как минимум на 10 градусов. Ну, а также, конечно же, нужно использовать кондиционер, но тут нужно быть поосторожнее. В такую жару многие стараются так кондиционер помощнее включить. Вот это не самая правильная история, потому что она может отразиться уже на твоем здоровье, а не на здоровье твоего автомобиля. В общем, все, делай, пожалуйста, правильно. Ну, а проветривая свой салон в эти мгновения, просто сделай звук погромче и насладись топовой музыкой. Радиус ФМ.
1: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17.22 точное, драйвовое, да, жара в столице, 32 сейчас выдает смартфон, но, на мой личный взгляд, свыше 35 так ощущается. Это пекло в городе Минске, потому что за день все нагрелось, и дома, и асфальт, и я предлагаю тебе освободить время и отправиться сегодня на Минское море. Ну, красота же, тем более здесь температура водички приятная, до 27 градусов даже вот доходит, согласно некоторым данным. И тем более здесь открылось очень красивое пространство, новая точка притяжения на Минском море. Это уютно. Уютный пляж под названием Port Art Park. Современное пространство, где и искусство, и спорт, и гастрономия все сливается в единую концепцию яркого летнего отдыха. Особенно, мне кажется, это актуально по вечерам в конце рабочего дня, когда нужно, правда, как-то переключить самого себя и напомнить самому себе, что все-таки лето на календаре. 1 июля сегодня, значит. И тут, кстати, даже специальные есть оборудованные зоны для купания. Купаться можно до 20.00, а время работы самого пляжа, да, 22 часов. Но здесь можно смотреть, пожалуйста, и какие-то интересные киношки. Открытый кинотеатр работает. Также детские мультфильмы показывают. Все для того, чтобы вот прям семья пришла и могла классно проводить время. Работают просторные стационарные шатеры, а еще работают профессиональные аниматоры. В общем, интересное пространство. Достойно того, чтобы ты туда сегодня заехал. Тем более, находится оно недалеко от санатория Приморский. Все это территория Минского моря. Минское море прекрасное, большое, и там всем место в такую жару хватит.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
5: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Апельсин 2,89 за килограмм. Кофе растворимый Nescafe Classic 8,99 за 95 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Температура за окошком бьет рекорды. Да, жарко, да, пекло, потому что город Минск нагрелся, асфальт нагрелся, автомобили в городе нагрелись. Если твой автомобиль черного цвета, то ты в курсе, что он может нагреться до 70 градусов и выше. Поэтому, пожалуйста, перед поездкой проветривай. Ну и, конечно же, при этом просто включи Радиус FM на полную мощь и не пропустишь наши подзаряжающие, приятно горячие треки. Comrade совсем скоро Be Mine. Также Жанники Does It Matter. Ну еще музыкальная приятность в виде проекта Шаус Only You. Только Белгидромет может дать самый актуальный, самый правдивый прогноз погоды на завтра. Вот и спросим, по какому поводу на 2 июля, четверг, на большей части нашей страны объявлен оранжевый уровень опасности. Что такое Белгидромет?
0: Радиус FM о погоде.
1: Это что-то называется грозы, а также при грозах сильный ливень, шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду, да и в дневные часы по юго-восточной части нашей страны температура воздуха составит 33 градуса и выше. Вот такие метеорекорды. Но вообще в целом тенденция такая. Сейчас еще чуть-чуть подогреет, а потом уже температура пойдет на спад. И вот в частности уже в Бресте завтра это будет ощущаться. 23-25 выше нуля днем, при этом осадки. Далее смотрим Гродно, 22-24 без осадков. Вот в Минске тоже будет, как и в Бресте, дождик и шквалистое усиление ветра, плюс 27. В Витебске тоже будет все непросто. Завтра с погодой плюс 29, но при этом грозы и осадки. В Могилеве 30-32 со знаком плюс. Тоже ожидаем дождливый несколько денек, а вот в Гомеле будет просто жарко, просто без осадков. И просто 31-33 выше нуля.
0: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
5: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Нектарин 6,89 за килограмм. Шоколад молочный со сливками «Коммунарка» 2,49 за 75 грамм. С Днем независимости! Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
6: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
6: В движении на Радиус FM.
0: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». «Автодрайв».
1: Это что, I'm so sad, бразильский диджей Алек в нашем эфире. Sad, значит, грустно, я тебе желаю не грустить. А если есть повод или какого-то такого особого настроения, заходи в наш телеграм-канал Радиус ФМ, будем тебя отвлекать. И тем более у нас тут есть для тебя задание от моего нейропомощника Игоря. Он зашифровал в одной картинке очень известные песни. Мне кажется, вот ты прям на 3-4 ее отгадаешь, а может быть на раз-два даже. Пиши в комментах свой ответ и жди мой звоночек буквально через 2 топовых трека. Сегодня я подарю кому-то из тех, кто оставил комменты, портативную колонку от Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.
2: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус ФМ.
0: Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Кибертрек. Кибертрек.
1: Значит, у нас такая история. Победил, на самом деле, Александр. У Александра есть возлюбленная. И он говорит: дорогая моя возлюбленная жена, поиграй вместо меня, то я что-то очень сильно волнуюсь. Вот, она бесстрашно идет в бой. Тома, привет. Алло. Тома, я все правильно обрисовала ситуацию?
2: Правильно.
1: Все правильно. Ну, ты всегда за мужа горой, если что.
2: Конечно.
1: Вот. Ну, а если подарок, то как, он себе его заберет или как? Вот как вы будете...
2: Да, главное выиграть, а там уже будем делить.
1: А ты запомнила, что будем выигрывать сегодня? За что сражаемся? За портативную колонку от Радиус FM! Задумалась, да, раз знаю, Тамара. Да, вот он, муж, да. Участвует, а потом жену подставляет. Ну, давай посмотрим, может, все сложится в твою пользу. У меня есть нейропомощник. Зовут его Игорь. Поздоровайся, пожалуйста, с ним.
2: Игорь, привет.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Поиграем.
1: Хорошо.
3: Загружаю трек.
4: Я мыслю в точку. Невозможное возможно. Потерять ум, влюбиться так очень сложно. Искать тебя...
1: Мне кажется, Тамарушка как будто ответ какой-то выдает, или мне не показалось?
2: Это поет Дима Билан.
1: Это поет Дима Билан, ну а что по этому поводу скажет Игорь?
3: И это правильный ответ.
5: Я знаю точно, невозможно, невозможно.
1: Тома, можно подпевать даже на радостях. Вот молодец, все-таки муж знает, кого отправлять в бой, музыкальный бой, по крайней мере. Тома, ну вы прям надежное плечо в жизни супруга, и портативная колонка от Радиус FM достается именно вашей паре для того, чтобы вы везде слушали топовую музыку Радиус FM. Договорились?
2: Договорились.
1: Все, пока. Тамара, по-моему, в шоке немножечко. Но оно и нормально. Зато сколько эмоций, сколько обсуждений сейчас будет. А мы напоминаем про то, что в Телеграм-канале у нас постоянно есть интерактив. Заходи, Радиус FM, прямо сейчас проверь подписочку.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
6: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Вода минеральная на Беглаве, Грузия, 2,39 за литр. Порошок стиральный Персил, 14,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону +375 44 788 88.

0: Кавказский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Сок «Сады Придонья», яблоко-вишня, 2,99 за литр. Шашлык из птицы фирменный, 9,99 за килограмм. С Днем независимости. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
4: Если дерешься с водителем маршрутки, надо бить большой купюрой, потому что он не сможет дать сдачи.
5: И громко, четко и заранее. Да. Это тоже очень важный нюанс.
3: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Все в этой жизни меняется буквально в секунду. Вот еще буквально какое-то время назад ты активно работал, а вот уже в эти самые мгновения готовишься к тому, чтобы покинуть рабочий офис. Но я тебе, знаешь, что пожелаю найти маршрут в наш телеграм-канал Радиус ФМ для того, чтобы как-то себя, ты знаешь, подзарядить. Это очень важно. У нас здесь абракадабра для тебя и возможность заполучить крутые подарки от самой топовой радиостанции страны Радиус ФМ. Заходи, подписывайся, участвуй. Я жду тебя с большим нетерпением. Но уже дождалась начала нового часа и самые актуальные новости от моей коллеги. 18:00 в Беларуси. Полина Тарасевич, студия Радиус ФМ. Полина, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Расскажу, как поселить у себя дома Майли Сайрус и о новых требованиях к арендному жилью.
0: В Радиусе новостей.
2: Июль принес вместе с собой ряд изменений. Так, например, сегодня вступили в силу новые требования к арендному жилью. Квартиры государственного фонда будут сдавать с мебелью и бытовой техникой белорусского производства, холодильником, стиральной машиной и микроволновкой. Заселиться можно будет сразу после получения ключей, при этом не тратя время и деньги на обустройство. Соответственно, это упростит жизнь арендаторам. В Минске обеспечат максимальные меры безопасности в День независимости. Попасть в центр города можно будет только через контрольно-пропускные пункты. Для ветеранов, инвалидов, беременных и родителей с детьми отдельные проходы. С 18:00 закроют движение по проспектам Победителей и Машерова. Возможны временные ограничения у мест гуляния. Автомобилистам советуют пересесть на общественный транспорт или уже планировать свои маршруты. С начала учебного года в белорусских школах появятся вендинговые автоматы с едой и напитками. Преимущественно продукция будет белорусская. Также с 1 сентября снимут ограничения на продажу продукции в школьных буфетах. Разрешат все, что можно детям с предпочтением отечественным товарам. Аномальная жара в Европе серьезно ударила по крупнейшему озеру Гарда в Италии. За одну неделю июня уровень воды упал на 10 сантиметров. Ежедневно теряется около 7 миллиардов литров воды. Причины – испарение, низкий приток и забор воды для сельского хозяйства. Отмечу, в Европе температура держится на 5, а в некоторых регионах и 12 градусов выше нормы. Сбывшаяся мечта детства Майли Сайрус. Она стала куклой Барби. Кукла одета в кожаный костюм, вдохновленный клипом на песню «Golden Burning Sun». Майли призналась, что Барби – ее детская мечта. Она сама участвовала в создании куклы. Цена – $60 и доступна на официальном сайте. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус ФМ о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. Ночью, утром в отдельных районах слабый туман, днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. Гродно ночью 17-19 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 19-21 выше нуля, днем 23-25. В Минске ночью от 19 до 21 со знаком плюс, днем 25-27. В Витебске ночью 18-20, днем 27-29. В Могилеве ночью от 19 до 21 со знаком плюс, днем от 30 до 32. В Гомеле ночью 19-21, а днем 31-33 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Ну и действительно, релакс. 18 часов 12 минут. Хватит напрягаться. Переключаем регистр с работы на отдых по полной программе. Благодаря в том числе и нашей Абракадабре в телеграм-канале Радиус ФМ. Заходи прямо сейчас. У нас тут для тебя подсказочки. Попытайся отгадать и напиши в комментах свой ответ. Они отличаются невероятной точностью. Их соцветие раскрывается ровно в 6 утра. Закрывается примерно к 3 часам дня. Также за один сезон маленький кустик этого может дать более 10 тысяч семян. Ну и, к слову, все части этого растения пригодны в пищу, так что соображай, пиши и жди мой звоночек буквально через 3 топовых трека. Поиграем и, возможно, ты получишь самый нужный подарок в такую жару. Увлажнитель воздуха от Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: На связи Мария. Мария, привет. Алло.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Мария, я смотрю на твою аватарку. Ты в каком-то пальто теплом-теплом. Смотри, мне холодно становится. Не меняешь никогда аватарки по сезону?
2: Это было осенью.
1: Нужно выкладывать какую-то фотку соответствующую. Вот как ты жару переживаешь? Где, может быть, на берегу водоема какого-то? Или льдом себя обложила?
2: На даче отдыхаю.
1: Вот самый идеальный, мне кажется, вариант. Где-то там.
2: Укрываюсь от жары.
1: О, в смысле, пледом, что ли, укрываешься от жары?
2: Нет, укрываюсь от жары на даче. Купаюсь, отдыхаю.
1: Ой, ну, в общем, мы все дружно сейчас тебе завидуем, но будем завидовать еще больше и дольше, если ты прям вот сейчас с первой попытки сумеешь отгадать, где же мы запрятали топовый трек Радиус ФМ. От 1 до 7 у нас наушники виртуальные. Итак, называй циферку. Поехали.
2: 2.
1: Цифра 2. Так, это ты просто хочешь, чтобы там кто-то рядышком к тебе присоединился, чтобы вас двое было таких вот красивых и счастливых.
3: Омнительно. Ну, окей.
1: Ого, ну можно пробовать еще. Можно повыбирать перед тем, как. Итак, какая еще попытка будет?
2: Цифра 5.
1: Цифра 5. Откашляйся, Мария. Все будет хорошо. Возможно, уже прямо сейчас. Какая еще будет цифра?
2: Цифра 1.
4: Бам-бам.
1: Как будто уже не жара измучила нашу Марию, так абракадабра. Но еще одну попытку. Используй.
2: Цифра 4.
5: Ничего не поняла я.
1: Мне кажется, там пора какую-то подмогу вызывать. Ну, может быть, какой-нибудь дачный кот у тебя есть. Пусть он тебе там промяучит, какую цифру назвать, чтобы попасть. Итак.
2: Цифра 7.
1: Напекло что-то в голову. Что-то мне так кажется. Мария, да я в тебе. Не-не, подожди. Это не везет. Это напекло в голову. Все хорошо.
2: Ну, наверное.
1: Ну, еще какую цифру назовешь?
2: Цифра 3.
5: Вот это что она сейчас говорит, я не поняла.
1: Ну точно, вызовите мне уже подмогу. Уже меня Мария допекла. Мария, ну и что тут остается делать? Ну какую ты еще цифру назовешь?
2: Цифра 9.
1: А, ну, от 1 до 7 цифра 9. Так, срочно вызовите бригаду. И мне заодно. Знаешь, ты, давай тебя долго мучить не буду. Вот прямо сейчас появляется в нашем эфире Настя, которая все вот это устроила, запрятала так далеко этот самый топовый трек Радиус ФМ.
6: Привет, я Настя, участница игры Абракадабра. И я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 6.
1: Как под номером 6 спрятался мод, и перемены — это красиво. Что могу сказать? Мария, мы, конечно же, желаем тебе классного отдыха, но я предлагаю тебе отомстить за вот все вот эти твои старания, страдания в нашем эфире. Запиши, пожалуйста, голосовое сообщение, запрячь, пожалуйста, топовый трек Радиус ФМ от 1 до 7, но завтра кто-то тоже будет вот так вот старательно отгадывать. Договорились?
2: Хорошо.
1: А ты будешь там на даче у себя в шезлонге лежать, слушать Радиус ФМ и получать исключительный кайф и удовольствие.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама. Евроопт. Каждый день выгодные цены. Чипсы Лейс, сметана и лук 3,79 за 140 грамм. Пепси 3,59 за 2 литра. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
7: И кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор эконом.

0: Точка.бай.
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Нектарин 6,89 за килограмм. Торт «Лесная сказка» 16,99 за 800 грамм. С Днем независимости. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Реклама. Радиус FM. Наше.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв».
1: 18.34, точное, драйвовое. На улице очень горячо, на улице настоящее пекло, воздух раскален. Надеюсь, ты на самом деле не раскален и принимаешь эту ситуацию, понимая в том числе, что совсем скоро и похолодает. Потом будем вспоминать эти горячие денечки, поэтому прямо сейчас предлагаю тебе верный способ. Ну, во-первых, создать себе настроение, во-вторых, разрядиться, это сделать звук погромче. Вместе со мной, с Олей Венской, слушать топовую музыку радио ZFM. Тем более здесь такие люди. Шангай совсем скоро. Также не пропусти в нашем эфире Metro Boomin и Creepin. И еще один трек, который лично мне очень нравится, от румынской певицы Инна, I'll Be Waiting. Но дождались прогноз погоды от Белгидромета, который пророчит нам на завтра оранжевый уровень опасности. И по какому поводу подробности прямо сейчас.
0: Радиус FM о погоде.
1: Ну вот смотри, придет в нашу страну и усиление ветра, и ливень, и не только. Еще и грозы в придачу. Ну, по крайней мере, это коснется юго-восточной части нашей страны. Здесь воздух прогреется до 33 градусов. И вот, в частности, ожидаем в Могилеве 30-32 выше нуля. И вот те самые осадки. Далее Минск тоже осадки. И гроза 25-27 со знаком плюс. Витебск, северная часть страны, 27-29 выше нуля. И тоже осадки с грозой. А вот в Гомеле будет светить солнышко и без осадков. Плюс 33. Далее смотрим Брест. Попрохладнее, чем сегодня. 23-25 со знаком плюс и тоже осадки. А вот в Гродном будет комфортно. Плюс 22-24. И никакого намека на дождь.
0: Реклама. Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Колбаски «Братвурст» из свинины «Полуфабрикат» всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 22 июня по 5 июля шашлыки зовут. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама.
4: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00.
4: Радиус FM.
0: Будь на волне топовых.

0: Артус, Вива Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.43, точное драйвовое, порой, отправляясь в отпуск, мы ставим себе цель похудеть. Так вот, врачи предупреждают об опасности таких историй. Очень плохо перед отпуском ограничивать себя в еде, при этом некоторые делают это достаточно жестко, вводят себя в такие рамки снижения калорийности рациона, воспринимается организмом как сигнал тревоги, и в ответ на стресс он переходит в режим экономии энергии, снижая расход калорий на терморегуляцию и физическую активность, основные физиологические процессы. Тот момент, когда ты можешь не есть ничего, но при этом и не худеть. Но еще один риск связан с работой желчного пузыря. Для нормального опорожнения необходимо регулярное поступление жиров с пищей. А вот длительное голодание может привести к застою желчи, делать ее более густой и вязкой. Поэтому это еще один повод поесть. Но вопрос просто в количестве калорий, в объеме еды, которую ты съедаешь за один присест. Поэтому, учитывая это, и мне кажется, самая лучшая история, что бы ты там ни съел сегодня, это, конечно же, после еды отправиться на прогулочку вечернюю, классную, когда уже потихонечку жара спадает. Да, это под топовую музыку Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.
3: Where? Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.49, точное драйвовое. Ну что, было время у тебя полазить, походить, посерфить по маркетплейсам? Если нет, расскажу тебе, что вирусится одна кружечка, которая обозначена как идеальная кружка для утреннего кофе. Когда ты туда наливаешь кипяточек, она начинает издавать очень интересные, очень бодрящие, очень увеселительные звуки. В общем, это то, что на самом деле создаст твое настроение, зарядит тебя на позитив, потому что из мелочей состоит эта жизнь. А любимая кружка, которая еще и поддерживает тебя какими-то особыми интересными звуками, ну, мне кажется, это то, что нужно. Радиус FM, кстати, 24 на 7 поддерживает тебя классной топовой музыкой. Этот момент не исключение. Совсем скоро Тедди Свимс и его Lose Control.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Мука пшеничная Липская 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Альтера 5,39 за 810 миллилитров. Подробности на сайте europt.by или по телефону +375 44 788 88

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Реклама. Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
4: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Потому что это, если это он настоящий, тот самый, ты не спутаешь его ни с кем с другим. Это тот человек, с которым ты будешь чувствовать себя, ну, просто королевой, ну, или королем. Об этом и тот трек, который обязательно послушаем в рамках блока из 10 топовых треков в нашем эфире. Ava Max, King of Queens. Настоящий Overdrive от Offenbach. И Алекс Уоррен. Именно этот трек откроет совсем скоро, сразу после выпуска новостей. 10 топовых треков в эфире Радио ФМ. 19.00 в Беларуси. Я открываю как раз-таки дверь в студию. Полина Тарасевич, она принесла самые интересные новости. Полина, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Расскажу, сколько максимум ждать исследований КТ и МРТ и у кого сон лучше, у мужчин или у женщин.
0: В радиусе новостей.
2: Сотрудничество Беларуси и Индонезии носит взаимовыгодный характер. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. К слову, наша страна предлагает Индонезии ввести безвизовый режим и открыть прямое авиасообщение.
3: В самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения по открытию дипломатического присутствия в Минске.
2: Очереди в несколько месяцев – все. С 1 июля срок ожидания исследований КТ и МРТ в государственных медучреждениях не должен превышать 30 календарных дней, отмечают в Минздраве. Экстренные случаи по-прежнему вне очереди. По всем вопросам можно обратиться в администрацию поликлиники. Выборы президента Франции пройдут весной 2027 года. Совет министров Франции утвердил даты 18 апреля и 2 мая 2027 года. И, кстати, нынешний глава государства Эммануэль Макрон не будет участвовать, так как занимает пост второй срок подряд. Женщины чаще сообщают о проблемах со сном, но объективно спят лучше мужчин. Это выяснили шведские ученые. В среднем они спят на 18 минут дольше и меньше просыпаются. Однако при пробуждении женщины бодрствуют дольше, около 9 минут против 7 у мужчин. Этого достаточно, чтобы запомнить пробуждение, тогда как мужчины просыпаются на 5 минут и забывают об этом. Вот почему женщины хуже оценивают свой сон. И последнее. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiosfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на крутой приз. Таковы новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: В Беларуси завтра ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. Ночью, утром в отдельных районах слабый туман, днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. Гродно ночью 17-19 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 19-21 выше нуля, днем 23-25. В Минске ночью от 19 до 21 со знаком плюс, днем 25-27. В Витебске ночью 18-20, днем 27-29. Могилеве ночью от 19 до 21 со знаком плюс, днем от 30 до 32. В Гомеле ночью 19-21, а днем 31-33 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки.
1: Только что Moses и его трек «Chameleon in My Soul» завершил блок из 10 топовых треков в эфире Радиус FM. Это тот трек про то самое чувство, когда сердце готово просто разорваться от счастья, ну, потому что лето, потому что вечер классный мы с тобой проводим, конечно же, наслаждаясь топовой музыкой Радиус FM. Надеюсь, и прогноз погоды на завтра тоже вызовет у тебя чувство наслаждения, потому что если тебе надоела жара, знай, завтра в некоторых городах существенно похолодает.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Белгидромет говорит о том, что на завтра объявлен оранжевый уровень опасности, в частности, по юго-восточной половине нашей страны. Здесь ожидаются не только высокие показатели температуры, но и осадки. Вот, например, Могилев 30-32 выше нуля, при этом возможен дождь. В Минске также осадки 25-27 со знаком плюс. Дождь с грозой ожидается и в Витебске до плюс 29. А вот в Гомеле ожидаем 31-33 выше нуля и без осадков. Без дождей обойдется и в Гродно, здесь 22-24. Прохладно относительно по сравнению с показателями недавних дней. И в Бресте также завтра похолодание 23-25 со знаком плюс и при этом небольшой дождь.
0: Реклама.
2: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Колбаса сырокопченая, оригинальная застольная, Гродно, 16,99 за килограмм. Макароны паста Зара, 2,59 за 500 грамм. Подробности на сайте evroop.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
3: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Say Die с треком «Gun, Gun, Gun». Серебро нашей рейтинговой таблицы забрали Avalon, Rockstone, Vertigo. Ну а золото в прошлый раз досталось группе BTS с треком «Swim». Кто окажется королем нашего музыкального пьедестала в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус ФМ. Zayn. Die for me.

0: топовая радиостанция Радио ФМ. Чем дольше, тем больше ты нас слушаешь, тем более идеальный плейлист мы получаем. А о твоих вкусах и предпочтениях мы узнаем у нас на сайте radiofm.by. Пройди музыкальный тест и получи за это умную колонку Яндекс-станцию Light 2. Подробности у нас на сайте radiofm.by. Ну а вечер — это время возможностей, в том числе возможность расслабиться и послушать ту самую подзаряжающую топовую музыку Радио ФМ далее в нашем эфире. А я, Оля Венская, желаю тебе только приятных ощущений этим вечером. И не теряй нашу топовую волну. Пока.
1: Автодрайв на Радиус ФМ. Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с логопедом-заикологом и экспертом по психосоматике Надеждой Андронович поговорим о голосе как об инструменте лидера.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. I'm

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. Все белорусские банки с 1 июля обязаны собирать, хранить и анализировать цифровой отпечаток устройства клиента. Речь о местоположении, модели, версии ПО и настройке браузера. Это делается для защиты от мошенников. При первом входе в систему банк сформирует эталонный отпечаток. Все данные будут храниться в зашифрованном виде. В Беларуси действует запрет на возврат технически сложных товаров бытового назначения, рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Это электрические машины, часы, планшеты, ноутбуки. Если на товар установлен гарантийный срок и есть отметка о дате продажи, вернуть его нельзя. Однако, если производитель указал товар как промышленный, но вы использовали его в быту, возврат возможен. Компьютерные мыши и модули памяти тоже вернуть нельзя. Министерство культуры и «Беларусьфильм» объявили конкурс сценариев для игрового фильма к 110-летию вооруженных сил. Приоритетные темы – преемственность поколений, работа ПВО, охрана границ, современное вооружение и деятельность поискового батальона. Жюри оценит оригинальность, динамику, образы героев и востребованность будущего фильма. Заявки принимаются до 14 августа. Дональд Трамп положительно оценил ход переговоров по ядерному разоружению Ирана. На вопрос о возможном возобновлении атак при недостаточном прогрессе он заявил, что переговоры идут хорошо и разоружение Ирана возможно состоится. Все довольно просто. Apple снизила производство смартфонов серии iPhone 17 примерно на 15%. Все из-за ослабления высокого спроса. Крупные производители, включая Xiaomi и Oppo, также сокращают поставки на 15-30%. Падение связано с естественным циклом. В сентябре ожидается анонс iPhone 18 Pro и первого складного iPhone, поэтому многие покупатели ждут новинок. И последнее. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, и удача приносит подарки. Таковы новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. В Гродно ночью 17-19 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 19-21, днем 23-25. В Минске ночью 19-21 со знаком плюс, днем 25-27. В Витебске ночью 18-20, днем 27-29. В Могилеве ночью 19-21 выше нуля, днем 30-32. В Гомеле ночью 19-21, а днем 31-33. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. 10 топовых.

Это были 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM. В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. В Гродно ночью 17-19 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 19-21, днем 23-25. В Минске ночью 19-21 со знаком плюс, днем 25-27. Витебске ночью 18-20, днем 27-29. В Могилеве ночью 19-21 выше нуля, днем 30-32. В Гомеле ночью 19-21, а днем 31-33. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
1: Вместе с логопедом-зоэкологом и экспертом по психосоматике Надеждой Андранович поговорим о голосе как об инструменте лидера.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: В Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. Президент Беларуси находится с официальным визитом в Индонезии. Визит начался с обсуждения двусторонней повестки с индонезийскими министрами. Александр Лукашенко подчеркнул, в сотрудничестве Минска и Джакарты закрытых тем нет.
2: Давайте будем договариваться. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы также рассмотрим любые ваши предложения. Наши возможности – это прежде всего белорусские технологии, которые корнями уходят во времена Советского Союза. И самое главное, я знаю цели, к которым вы стремитесь. Мы можем быть вам полезны с нашими технологиями.
1: И в продолжении Беларусь предлагает Индонезии безвизовый въезд и прямые рейсы. Об этом рассказал министр иностранных дел Максим Рыженков. Индонезия рассмотрит возможность освобождения белорусов от виз для посещения страны на срок до 30 дней. Прямые рейсы были бы удобны и туристам, и бизнесу. Ответа от индонезийской стороны пока нет, но переговоры продолжаются. В июльских жировках будут новые цифры. Все потому, что с 1 июня повысились тарифы на теплоэнергию. Средний платеж для семьи вырос примерно на 3 рубля. Из них 2 рубля 60 копеек – отопление, 53 копейки – горячее водоснабжение. Электроэнергия для отопления тоже подорожала. Если коммуналка бьет по бюджету, можно отказаться от дополнительных услуг. В связи с празднованием Дня независимости 3 июля Минское метро изменит график. Интервалы движения поездов сократят: на первой линии до 5 минут, на второй до 4, на третьей до 7 минут. Станции будут открыты до часу 10 ночи. Вход на станции Октябрьская, Немига, Купаловская, Фрунзенская и Юбилейная площадь закроется в час 20. Это сделано для удобства пассажиров. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,90, 100 российских рублей 3,73, 10 китайских юаней 4,28. Таковы новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. В Гродно ночью 17-19 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 19-21, днем 23-25. В Минске ночью 19-21 со знаком плюс, днем 25-27. В Витебске ночью 18-20, днем 27-29. В Могилеве ночью 19-21 выше нуля, днем 30-32. В Гомеле ночью 19-21, а днем 31-33. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире программа «Шоу с толком».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
4: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата. Чемпионата мира по футболу 2026.
3: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 920 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.
5: Шоу
0: с толком на Радиус ФМ.
5: На Радиус ФМ.
0: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
6: Для слушателей старше 16 лет.

0: Типичная ситуация. На совещании два коллеги представляют одну и ту же идею. Но почему-то после слов одного аудитория оживляется, кивает и задает вопросы, а после выступления второго просто молча разбредается по своим делам. В чем секрет? Часто дело не в том, что говорят, а в том, как это звучит. Ведь голос – индикатор внутренней силы и право занимать место за столом переговоров. Меня зовут Полина Тарасевич, и сегодня в шоу «С толком» будем говорить о голосе как об инструменте лидера. У меня в гостях логопед-заиколог и эксперт по психосоматике Надежда Андранович. Надежда, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Бывает так, что вот человек очень умный и грамотный, но говорит так, что его не слушают, перебивают и не воспринимают всерьез. Это проблема голоса или чего-то более глубокого, неуверенности в себе, там, например?
1: Угу. Очень хочется не говорить о проблеме, да, что это там проблема голоса, но, безусловно, внутреннее состояние очень влияет. То, как человек себя ощущает, то, как он себя чувствует и готов внутренне говорить и верит в свои слова, безусловно, влияет на то, как его слушают и слушают ли вообще. Поэтому я бы, знаете, здесь еще привела аналогию айсберга, когда голос, само проявление голоса — это верхушка, которую мы все видим, а вот под глубиной и есть то внутреннее состояние, с которым мы говорим, как мы себя ощущаем в этом и в какой мы внутренней позиции это делаем.
0: А вот как понять, что голос со стороны звучит уверенно?
1: Это, конечно же, такое подача, во-первых, не только голоса, но и тела. Угу. Как себя ощущает тело, то есть насколько мы не зажаты, наши плечи не углубляются вовнутрь, какая-то неуверенная поза на одной ноге, то есть как тело себя подает, это первый индикатор того, насколько человек чувствует себя уверенно. И всегда считывается, голос считывается уже, когда человек начинает говорить, а первоначально уже считывается состояние и положение тела перед говорением. Ну и, конечно же, уже сам голос, его подача, его громкость, его внутренняя сила, уверенность в своих словах, такая некая даже смелость.
0: Ну вот я, поскольку множество курсов проходила там по технике речи, там про риторику, вот это все, и очень часто говорили о том, да, что поза должна быть максимально открытой. Я помню даже вот это вот упражнение, когда нам говорили, стойте вот так вот, да, руки да, врозь да. и общайтесь. На самом деле тяжело, очень тяжело, да. Все-таки что-то в этом есть.
1: Сразу хочется скукожиться, сразу хочется спрятаться, знаете, как в эмбриончик такой. Это безопасно для тела. А когда открываешься, во-первых, когда открываешься, ты уже меняется манера твоего голоса. Ты уже не можешь говорить на той громкости, на той скорости, как если уже распрямился. Поэтому положение ног, всего тела, плеч, головы, действительно, тело влияет. Тело – первый индикатор.
0: А теперь давайте опять вернемся уже конкретно к голосу. Говорят, что низкий голос вызывает больше доверия. И всегда ли низкий голос — это про властность? Вот, да? И сможет ли завоевать доверие аудитории человеку, у которого от природы высокий голос?
1: Угу. Давайте попробую ответить на первую часть вопроса по поводу властности. Здесь тоже влияет, с какой подачей человек говорит. То есть, если он хочет говорить властно, то аудитория будет это считывать. Но если он, да, его голос достаточно низкий, он достаточно уверен, но его подача в том, чтобы заинтересовать, передать опыт, желание что-то важное сказать, научить, передать знания, то, конечно же, он не будет звучать властно. И отвечая на вторую часть вопроса, высокий голос, вообще от природы у нас у всех низкий голос. Высоким он становится по каким-то причинам. Ну, даже физиологическим, например, когда-то вот будучи сегодня взрослый, когда-то был ребенком. И, например, у него были аденоиды и какие-то сложности в этом направлении. Соответственно, его голос ушел в нос. Но вот он с ним дальше так и развивался. Или же, наоборот, есть какие-то трудности голосовых связок, да. И, соответственно, голос меняется. Но по природе он у нас у всех низкий. Просто по каким-то причинам он мог стать высоким. Но, и, конечно же, Однозначно здесь ответить сложно, когда у человека есть харизма, у него есть внутренняя опора на себя, смелость, то его и будут слушать и с высоким голосом. Но, скорее всего, он тоже захочет над ним поработать, чтобы, как говорится, все пазлы одной картины сложились.
0: И в дополнение вот как раз-таки к этому нашему предыдущему вопросу, правда или ложь, что голос — это индикатор внутреннего стержня?
1: Я бы сказала, что внутренний стержень — индикатор голоса уверенного. Угу. Потому что, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, наше состояние внутреннее, самоощущение себя, когда мы говорим, является первым признаком уверенности голоса. Дальше это наши внутренние мысли, эмоции, которые мы испытываем в этом разговоре. Опять же, насколько там у нас мы в контакте со своим, с собой. И дальше уже голос. Опять вот эта вишенка на торте.
0: То есть, в общем-то, все как раз-таки дело внутри, а голос уже, так сказать...
1: Он подкрепляет.
0: Да.
1: Он подкрепляет, и это то, что... Мы же не видим свои внутренние органы, да? Мы можем увидеть только, если какие-то исследования будут проводиться. Так же и здесь. Голос, вот это когда уже мы его видим. Видим все то, что вместе складывается изнутри.
0: А что такое энергия голоса? И почему вот один человек, говоря шепотом, может приковывать всеобщее внимание, а другой кричит, и его никто не слышит?
1: Я бы здесь сказала такую фразу: люди слышат не слова, а состояние.
0: Угу.
1: Вот это про... Я не так давно была на конференции, выступали прекрасные спикеры, и вот это просто к примеру того, что, безусловно, их голос звучал очень уверенно, красиво, смело, но вот эта энергия, которую они давали, и умение выстроить свой, если это, да, какое-то публичное выступление, выстроить свой рассказ, свое выступление таким образом, который будет зажигать. То есть не себя предъявлять, а понимать, что ты даешь через свой голос, через свое выступление. Эта энергия очень хорошо считывается. Это вот про такой, знаете, жизненный заряд и желание поделиться. И еще, наверное, такая фраза, если она касается тоже к публичным выступлениям, касается, что очень важно сфокусироваться не на себе в этот момент, не на том, как ты выглядишь, или с тобой вдруг что-то не так, или там меня осудят, а сфокусироваться на той пользе, которую ты хочешь привнести. Смена фокуса внимания тоже дает энергию голосу. И позволяет захотеть слушать этого человека, потому что он как будто бы говорит с каждым вот на этой большой аудитории.
0: Тогда давайте еще больше углубимся в этот момент. А как голос помогает управлять вниманием группы? Ну, мы в целом уже это немного затронули, но давайте еще больше подробно это рассмотрим.
1: Угу. Ну, во-первых, это зрительный контакт. Это когда взгляд направлен на аудиторию, и тоже к фразам большим. Большая аудитория может слушать как один человек. Когда выступающий выходит на большую аудиторию, он может представлять, что он с каждым говорит, потому что каждый в этот момент, как говорится, выступающий один, он слышит одно, но каждый, кто будет сидеть в зале, ему что-то будет западать свое, он будет слышать что-то свое. И как будто бы в этот момент можно представлять, что я как выступающий с каждым разговариваю, смотрю в глаза смотрящего. Это тоже придает и внимание, и энергию, ну, как один из примеров.
0: Я напомню, что вы слушаете шоу «Столка». Меня зовут Полина Тарасевич, и у нас в гостях логопед-заиколог и эксперт по психосоматике Надежда Андронович. Обсуждаем тему голоса как инструмента лидера. Так, ну давайте продолжим. Что важнее, дикция, тембр, громкость или интонационная гибкость?
1: Угу. Очень хороший вопрос. Не буду отвечать точно однозначно на него, потому что вот первое слово у меня всплыло какой-то прибор, ну, например, карбюратор. Я, конечно, не вожу машину, прошу прощения наших слушателей, если им что-то заденет ухо. Вот прибор, да, он же не состоит из какого-то одного элемента, он состоит из множества элементов. И если что-то достать, то вряд ли этот важный прибор, да, будет эффективно работать. Вот точно так же и здесь. Голос — это многосоставляющая такая структура, в которую входит и тембр, и интонация, и дикция, и сила голоса, то и дыхание в том числе. Поэтому, наверное, все важно, ничего нельзя из этого выключить. И, но если постараться сейчас как это структурировать, то тембр, и это, знаете, такая... Первый слой, вот прям основа такая, если дом строить, то вот это основа, тембр, сила голоса, а дальше уже стены, это будет дикция, паузы, и верхушки это интонация, потому что интонация придает вот этот окрас красивейшей речи, когда мы интонационно можем сделать внимание, опять же, на какое-то важное слово или на важный смысл, который мы хотим передать. Поэтому вот интонация, она тоже такая вот уже обрамляющая красоту речи и тех смыслов, которые передает человек.
0: А как наш голос выдает страх, неуверенность, ну или ложь? В целом, по каким сигналам это можно понять? Вот что в данный момент испытывает человек?
1: Ну, конкретно, если мы говорим про голос, то чаще всего при неуверенности или страхе он будет дрожать, будет такой высоковатый, возможно, даже такая небольшая дрожь будет ощущаться в теле. Самому человеку в этот момент особенно некомфортно, потому что эта дрожь он может ощущать и на теле. То есть, например, это будет незаметно, ну, или минимально заметно, но могут дрожать щеки, или дрожать руки, да, или потеть ладошки. То есть, вот телесные физиологические реакции в данном случае будут выдавать там покраснение, да, тела, или дрожание губы, как один из вариантов вот этой неуверенности. Взгляд часто тоже говорит об этом, бегающие глаза или такой отстраненный взгляд, если это ложь, да, спрятать глаза, чтобы не увидели вот эту самую правду, если мы говорим про ложь. Вот здесь об этом вот можно сказать.
0: То есть больше, так сказать, выдает не столько голос, сколько вот какие-то сигналы тела, да?
1: Сигналы тела выдает сильно, если особенно вот изучить книгу по жестам человека. Понятно, что все индивидуально, но плюс-минус реакция человека, она идет быстрее, и тело реагирует быстрее, чем реагирует голос. Вот, но, безусловно, по голосу тоже можно считать. И знаете, еще самое, наверное, будет момент, это дыхание человека. Если он волнуется или он в стрессе, оно будет, знаете, немножко такое замирающее, как будто он не дышит. Или оно сбивчатое будет. То есть он говорит, и вот как-то хочется добирать воздух, и он может быть даже громкий, подниматься плечи. Или наоборот, такое замирание, как будто бы некая остановка.
0: А где в теле чаще всего застревает вот эта вот неуверенность, которая и мешает многим звучать?
1: У каждого это будет что-то свое. Для каждого будет свой сигнал тела. Но часто мы говорим про челюсть, про грудную клетку, про плечи. Ну, то есть все, что относится к дыхательной системе тела, организма. Вот. Если мы говорим про челюсть, то тоже есть такая хорошая фраза, которая говорит, почему там бывают зажимы. Челюсть — это как некая недосказанность, сжатая челюсть, как некая недосказанность, как закрытая клетка для голоса. И часто челюсть и выдает, вот эта зажатость челюсти выдает, что там накопились эмоции. Например, той же злость. Например, человек хотел что-то сказать, высказать недовольство, но побоялся осуждения там, или каких-то других моментов, которые всплывают у него в мыслях и эмоциях. И его челюсть такая будет закаменелая в данном случае. А плечи, они тоже могут прям подтягиваться и напрягаться. Знать, некий груз, который несет человек на себе, тоже эмоции, ощущений. А грудная клетка, вот глотка, гортань, очень часто про дыхание, про вот неумение управлять своим дыханием, вообще чувствовать амплитуду своего дыхания, что дыхание — это что-то большое, это пространство, которое вот мы можем ощущать. То есть мы не ощущаем органы, возможно, да, какие-то свои телесные внутри, но мы, когда внутри вот есть эта свобода себя, ощущается пространство воздуха. Ну вот можно привести такую аналогию, как будто много кислорода. А вот в стрессе, в неуверенности это всегда зажато, забито, закрыто и поверхностно очень часто.
0: Вот я еще слышала, ну вот в целом, думаю, уже ни для кого не секрет, что дышать правильно диафрагмой, вот не грудью, а животом больше, вот это все. Но я вот слышала, что по факту все мы изначально дышим животом. Это особенно касается девушек, что в процессе, так сказать, становимся старше, и почему-то мы начинаем дышать грудью. Можете это объяснить, как это вот в том числе влияет и на наш голос?
1: Ну, это особенность физиологии. В любом случае у женщин немножко, да, поднимается вверх вот это дыхание, а у мужчин здесь полегче в этом смысле. То есть это чисто физиологические моменты, вот, но... Если говорить, да, вы правы, что как и с низким голосом, да, низкий голос, он всегда вот прям с ним можно родиться, как говорится, да, потому что крик, он всегда такой звонкий, сильный и низкий. И также и дыхание, действительно, оно происходит животом. Но вот здесь, опять же, накопленный опыт, да, человека, когда он формируется вот эта вот зажатость, неуверенность, какие-то страхи, какие-то мысли по отношению к себе, по отношению к миру. И вот они переводят вообще наше дыхание высоко вверх. И я бы сказала, человек даже не ощущает его. То есть ему кажется, что он дышит. А на самом деле можно вот посмотреть на него и кажется, господи, он вообще не дышит. А ему будет казаться, что он дышит. Настолько там блокируется, зажимается вот эта вся дыхательная система, потому что много-много было какого-то такого негативного опыта, который проживал ребенок, потом подросток, потом взрослый. Угу.
0: И давайте еще о состоянии стресса. Что бы вы посоветовали делать для перезагрузки, так сказать, голоса, когда очень сильно волнуешься, начинает голос дрожать, вот прямо в момент важного разговора или выступления?
1: Прямо в момент, да?
0: Да.
1: Угу. Ну, во-первых, осознать, что сейчас с тобой происходит, это первое, потому что в этом состоянии человек начинает метаться. И как будто бы хочет спрятать этот страх или это волнение, знаете, как в коробочку, а ничего не получится. Потому что спрятать страх или волнение невозможно. Его можно выпустить, его можно прожить, с ним можно поговорить, да. Но спрятать его в коробочку, он все равно будет выходить наверх. Поэтому первое — осознать, что сейчас с тобой происходит. Да, я волнуюсь. Да, я боюсь опозориться. Признание этой мысли очень сильно снижает внутреннее вот это, вот эти мыслительные процессы, которые происходят у человека в сам момент. Второе — это сказать, что, ну, окей, сейчас это происходит, окей, я принимаю себя в этом. Это очень тяжелая фраза, и для кого-то она тяжелая, а для кого-то это может звучать глупостью. Ну, что в этом такого? Ну, а на самом деле вот это позволение, разрешение, принятие себя в этом состоянии, понимание, что какая-то часть меня волнуется, и я ее не игнорирую, я ее там не ругаю, а я сейчас в контакте с самим собой. И вот это осознание очень сильно снижает волнение. И дальше, если уже про момент еще, можно изменить дыхание, ну, то есть его скорость. Например, просто начать медленнее говорить. Угу. Почувствовать и разрешить себе сделать паузу. Нам очень страшно делать паузы. Секундная пауза, 2-3 секунды, кажется целой вечностью, особенно для людей с заиканием. Хотя это была секундная пауза, но нашим мозгом это воспринимается бесконечностью. И вот это позволение себе сделать паузу, замедлить речь на какое-то время и почувствовать свое дыхание, и тоже его замедлить, как будто бы, как, знаете, как проток воды проходит снизу вверх или сверху вниз. И вот эта визуализация в моменте, как третий шаг, тоже может позволить выйти и снизить это волнение в сам момент.
0: Неочевидный способ, помню, читала, что можно представить всех сидящих в зале голыми.
1: Безусловно, можно и так, конечно, если прям...
0: Неочевидно это.
1: Неочевидно,
0: да, да.
1: Голыми, детьми, вообще все что угодно, это тоже работает, как такой... Вообще визуальные образы, они очень хорошо работают, потому что то, как внутри человек представляет, это никто не увидит. Или можно представить, что ты стал больше, ты стал сильнее, или рядом с тобой есть кто-то, кто тебя в этот момент поддерживает. То есть визуализация — это на самом деле крутой ключ ко всему.
0: А вот осиплость после длительных разговоров — это норма или это уже какой-то тревожный сигнал?
1: Здесь вопрос, всегда ли это встречается, всегда ли эта осиплость происходит у человека. Если это прям такое частое проявление, то, конечно, это такой красный флажочек чего-то, перенапряжения эмоционального и речевого, может быть. Могут быть вопросы голосовых связок, вот здесь все зажимается, или есть вот вопрос, да, вот хорошо бы здесь вообще обратиться к врачу-фониатру и фонопеду. Это разделение логопедии, фонопедия. Люди, которые занимаются голосом. Это важно, да, это очень важно обращать на это внимание. Если это один раз произошло, ну, возможно, какие-то моменты случайно, да, действительно просто усталость человека. Вот. Но на постоянной основе, если это происходит, на это нужно уделить большое внимание. И после разговора желательно не кушать чего-то очень горячего или очень холодного, и не пить, точнее, да, чего-то горячего и холодного, и острого не кушать. То есть вообще такая перезагрузка — это 20 минут молчания, подышать на свежем воздухе, если это какие-то единичные случаи, восстановить свой голосовой аппарат. Вообще это такая гигиена голоса на самом деле.
0: И давайте уже, так сказать, под завершение. Что бы вы посоветовали каждому, кто хочет заявить о своих идеях, но, так сказать, боится открыть рот?
1: Да, это прекрасный вопрос. На самом деле, я думаю, что он ко всем нам относится, потому что это как и принятие себя. Да, наверное, нет человека, который бы на 100% принимал себя. Мы всегда к чему-то стремимся. Вот здесь, из этой же серии, вопрос... Начать верить в себя так, как не поверит никто другой. Это внутренняя вера и отчасти внутренняя опора на себя. И только я могу себе разрешить на самом деле или запретить, можно мне или нельзя. Вот это тоже такая первая ступенька, когда человек хочет заявить. И тоже ко фразам, я их очень люблю. И часто взрослые, с которыми я работаю, тоже вот привносят какие-то интересные фразы. И вот из недавнего: невысказанные слова тяжелее хранить, чем их сказать. Потому что невысказанные слова — это как, если представить комнату, в которой, знаете, сколько таких невысказанных слов, там уже все...
0: Переполнено
1: и пылью, и если, да, представить, опять же, какими-то образами. И это все носит человек в себе. Ему кажется, ну я же так всегда справлялся, ну окей. Но на самом деле единственный человек, кому он вредит, только себе. Потому что эту невысказанную комнату, огромную, тяжелую, он носит

0: желающим жить и идти вперед. Поэтому вот то, с чего я начала, вера в себя – один из ключевых моментов, качеств, состояний, которые помогут. Потом, знаете, вот это проявление, оно случится как по щелчку пальца самой себе, когда будет выстраиваться вот этот дом, начиная с фундамента, а не начиная с крыши.
1: Как я еще люблю, так сказать, говорить и в целом жить по такому принципу. Лучше сделать и пожалеть, чем всю жизнь жалеть о том, что не сделал.
0: Это отличная фраза, я тоже ее учусь использовать к себе. Вот опять же, из недавнего я снимала интервью с прекрасным человеком, который сказал фразу: в уязвимости сила. Быть уязвимым – это на самом деле суперсила, когда ты уязвим и показываешь эту уязвимость, того, что ты можешь это не знать, не уметь до конца, но у тебя есть желание, тебя очень сложно задеть в этом. И когда страшно, делай испуганно.
1: Ну, вот такой вот, так сказать, чудесной ноте, так сказать, нотки на подумать, открытая концовка. Мы заканчиваем. Надежда, спасибо большое вам за такой прекрасный диалог.
0: Благодарю вас, благодарю всех слушателей. Прекрасного всем дня.
1: Полная запись программы будет доступна на нашем сайте radiusfm.by. В студии работала Полина Тарасевич. До свидания.
2: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. В Гродно ночью 17-19 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 19-21, днем 23-25. В Минске ночью 19-21 со знаком плюс, днем 25-27. В Витебске ночью 18-20, днем 27-29. В Могилеве ночью 19-21, выше нуля, днем 30-32. В Гомеле ночью 19-21, а днем 31-33. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Алиса, включи топовую музыку.
3: Извини, но нет.
2: Чего нет?
3: Подписки.
2: А что можно слушать бесплатно?
3: Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит Макслайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
3: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радио СФМ, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Лена, и сразу после выпускного ее жизнь превратилась в таблицу сравнения. Кто поступил в престижный вуз, кто уехал в другой город, кто прошел на бюджет. Каждая новость будто измеряла ее собственную ценность. Лена тоже поступила, но радость быстро сменилась мыслью. А вдруг это не так круто, как у других?
3: Не понимаю. У всех разный путь. Почему так важно, кто лучше стартанул?
2: Потому что в неопределенности мы ищем ориентиры. Когда нет внутренней уверенности, человек начинает смотреть по сторонам, а как у других, и через это пытается понять, где он сам. Это называется социальным сравнением. Нормальный механизм, но он легко выходит из-под контроля, особенно когда сравниваешь только витрину, чужие достижения со своими сомнениями.
3: То есть ты видишь их результат и сравниваешь со своими переживаниями?
2: Именно. И есть еще одна ловушка – быстрый успех. Кажется, что тот, кто поступил лучше, уже выигрывает в жизни. Но на самом деле старт – это только точка начала. Он мало что гарантирует. Успешный складывается из множества факторов – интереса, настойчивости, гибкости, опыта, случайностей. И у людей с идеального старта не всегда бывает устойчивый путь.
3: То есть поступление – это не финал гонки, а просто вход на дистанцию.
2: Очень точно. И вот что с этим можно сделать. Во-первых, ограничить постоянное сравнение. Лента новостей и разговоры легко превращаются в соревнования, которого никто официально не объявлял. Во-вторых, возвращаться к себе. Никто лучше, а мне подходит этот путь. В-третьих, помнить, что вы видите чужие результаты, но не видите их сомнений, сложностей и будущих поворотов. В-четвертых, фокусироваться на действиях. Не на оценке себя, а на том, что вы делаете сейчас. Учитесь, пробуйте, двигайтесь.
3: То есть вместо вопроса, кто успешнее, лучше спросить, я вообще иду туда, куда хочу?
2: Да, сравнение может дать ориентир, но не должно определять вашу ценность. И иногда самый здоровый старт – это не самый громкий, а тот, в котором вы остаетесь собой, а не чьей-то копией.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. I don't wanna catch you, I want to forget you. Let me be the one who doesn't care that you got. А еще для тебя. Очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. В Беларуси с 1 июля вступили в силу новые государственные стандарты в сфере туризма. Они устанавливают единые требования к туристическим указателям, информационным носителям и пиктограммам, а также к организации экскурсионного обслуживания. Как отметили в госстандарте, новые документы призваны повысить качество туристических услуг и привести их в соответствие с современными международными требованиями. А еще вступили в силу новые требования к арендному жилью. Квартиры государственного фонда будут сдавать с мебелью и бытовой техникой белорусского производства, холодильником, стиральной машиной и микроволновкой. Заселиться можно будет сразу после получения ключей, при этом не тратя время и деньги на обустройство. Соответственно, это упростит жизнь арендаторам. Минск завершает подготовку к празднованию Дня независимости. По данным Минскрекламы, город украшает в цветах государственного флага с элементами национального орнамента и золотыми декоративными элементами. На площадях, проспектах, в парках и скверах появятся праздничные фотозоны, флаговые композиции и тематические инсталляции. Полностью завершить оформление столицы планируется в ближайшие дни. Аномальная жара во Франции раскалила политическую обстановку. Депутаты хотят внести резолюцию о недоверии правительству. Они обвинили Кабмин в бездействии, транспортные перебои, проблемы с электричеством, кризис в здравоохранении. В парламенте начался сбор подписей за вотум недоверия. Женщины чаще сообщают о проблемах со сном, но объективно спят они лучше мужчин. Это выяснили шведские ученые. В среднем они спят на 18 минут дольше и меньше просыпаются. Однако при пробуждении женщины бодрствуют дольше, около 9 минут против 7 у мужчин. Этого достаточно, чтобы запомнить пробуждение, тогда как мужчины просыпаются на 5 минут и забывают об этом. Вот почему женщины хуже оценивают свой сон. И это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. В Гродно ночью 17-19 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 19-21, днем 23-25. В Минске ночью 19-21 со знаком плюс, днем 25-27. В Витебске ночью 18-20, днем 27-29. В Могилеве ночью 19-21 выше нуля, днем 30-32. В Гомеле ночью 19-21, а днем 31-33. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Keep on singing.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: И он все-таки сделал татуировку с именем своей бывшей девушки, несмотря на отговоры друзей, несмотря на то, что клиент просил купола. Все равно сделал.
1: Слушай, слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
3: С MaxLineом.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-777-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
3: Реклама. Хочешь умную колонку?
4: Да!
3: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: музыку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Давай-ка вспомним старые компьютеры. Время от времени они начинали жутко тормозить, и тогда мы запускали дефрагментацию диска. На экране появлялась карта из разноцветных квадратиков, которые медленно менялись местами. Что же тогда происходило? Сейчас разберемся.
0: Технодзен.
2: Когда компьютер записывает файлы, он часто разбрасывает их кусочки по разным углам жесткого диска. И чтобы открыть одну фотографию, системе приходится собирать ее по всей памяти. Диск тратит кучу сил, совершая лишние движения, и дефрагментация берет эти разбросанные фрагменты и бережно складывает их рядом друг с другом. Поэтому диск освобождается от суеты, и компьютер снова начинает летать. И вот, как мне кажется, мы с тобой сегодня — это те самые фрагментированные диски. Наше внимание раскидано по десяткам папок. Кусочек мысли остался в утренней переписке, кусочек в рабочих задачах. Часть энергии уходит на фоновую тревогу, а часть — на пролистывание ленты. И наш внутренний поисковик постоянно мечется между этими осколками. И к вечеру мы чувствуем себя абсолютно истощенными, хотя вроде бы ничего тяжелого и не делали.
0: Осанка технодзена.
2: Так вот, мой совет тебе на сегодня. Устрой себе ментальную дефрагментацию. Собери свои файлы воедино. И если ты, например, пьешь чай, то просто пей чай, не листая телефон. Если общаешься с близким человеком, будь в этом разговоре целиком. Собери свое внимание в одну точку, и когда твои мысли и действия находятся в одном месте, твоя внутренняя система перестает перегреваться.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. В Гродно ночью 17-19 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 19-21, днем 23-25. В Минске ночью 19-21 со знаком плюс, днем 25-27. В Витебске ночью 18-20, днем 27-29. В Могилеве ночью 19-21 выше нуля, днем 30-32. В Гомеле ночью 19-21, а днем 31-33. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: программы.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
0: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2020.

0: 56. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радио СФМ. А также

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 175-20-970-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. Утром в отдельных районах слабый туман, днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. В Гродно 22-24 со знаком плюс, в Бресте 23-25, в Минске 25-27 со знаком плюс, в Витебске 27-29, в Могилеве от 30 до 32 со знаком плюс, в Гомеле 31-33. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Heaven only knows.

0: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Let's make tonight.

0: были неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
2: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
2: В движении на Радиус ФМ.
1: Слушай в движении на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.
2: Мне в

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-920-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at

0: Беларуси час ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. Утром в отдельных районах слабый туман, днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. В Гродно 22-24 со знаком плюс, в Бресте 23-25, в Минске 25-27 со знаком плюс, в Витебске 27-29, в Могилеве от 30 до 32 со знаком плюс, в Гомеле 31-33. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Faithless.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. Утром в отдельных районах слабый туман, днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. В Гродно 22-24 со знаком плюс, в Бресте 23-25, в Минске 25-27 со знаком плюс, в Витебске 27-29, в Могилеве от 30 до 32 со знаком плюс, в Гомеле 31-33. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Say Die с треком «Gun, Gun, Gun». Серебро нашей рейтинговой таблицы забрали Avalon, Rockstone, Vertigo. Ну а золото в прошлый раз досталось группе BTS с треком «Swim». Кто окажется королем нашего музыкального пьедестала в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. Утром в отдельных районах слабый туман, днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. Гродно 22-24 со знаком плюс, в Бресте 23-25, в Минске 25-27 со знаком плюс, в Витебске 27-29, в Могилеве от 30 до 32 со знаком плюс, в Гомеле 31-33. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.